теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод,

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусских. Холка. Леша

0: Secret Guest. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

10 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: радио.
1: Юрадио.ру.
2: Новое радио.
0: Новое радио.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое. Это мы.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонки.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы Пицца.
22: Слушай.
23: Новое радио. Присоединяйся погромче.
24: Newradio.ru.
25: Новое на новом.
26: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: реклама.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
3: Реклама.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Новое «Это мы».
8: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
9: С вами Аннет Сайн.
10: С вами Рамиль.
11: С вами группа Добро.
12: Всем привет, с вами Звонки.
13: Всем привет, это Артик Асти.
14: Это Филатов и Кэрос.
15: Это Саня СТ.
16: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, с вами Джонни.
7: Новое радио.
19: Присоединяйся погромче.
2: Юрадио.ру.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ой, как я люблю. Как я люблю 7 утра. Ой, как же здорово. Я вот... Моя мечта, когда вот я каждое утро просыпаюсь там в 6 там с небольшим, думаю... Скорее бы прошло 24 часа и снова проснуться в 6. Ну как это здорово! Ну это просто, кто это придумал? Ну это... Это же бодрость, это все весь день впереди. И все это ложь. Здорово! Так, че, это тухлая телега от Калины. Вот, рад вас не видеть, но как-то чувствовать, что вы тоже там как-то чуть-чуть, хоть немножечко страдаете. По определению, безусловно. Так, 15 июня, понедельник. Ну, кайф, половины июня нету. Ну, хорошо, ну, нормально. Моя Мишель зато есть на малиновой луне. Извините, придется вам слушать. Как еще говорят, я вот типа вас слушаю, там, ваше шоу, там, только когда там просыпаюсь. Первый час с 7 до 8 по московскому времени. Думаю, как это можно? Еще и это, вот, после того, что вы слушаете в первый час... Еще потом это заставляет вас в следующий раз снова это включить. Думаю, ну, вообще герои, конечно. Потому что это самое вялое, что может быть вообще в мировом радиовещании. Наш первый час с коллегой, которого нет. Пока что еще. Вот. Потом уже худо-бедно то же самое будет. Вот. Но первый час, конечно, это

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Кирилл, так приятно. Откуда ты знал, что я именно такие цветы люблю?
2: Так я думал, наоборот, это ты мне подготовил.
1: Типа, а я думал, это ты мне.
2: Все время вот на 7 минут опаздываю, думаю, порадую коллегу. Ну, ты так думал.
1: Да?
2: Я думал, что ты так думал.
1: А я думал,
2: ты им цветы купил.
1: А я подумал, ты, подумал, вот коллега придет, порадуется, я ему цветы купил.
2: Да с хрена бы-то.
1: Ну, просто в честь дружбы.
2: Ну, ладно, признаюсь, это, да, твои любимые
1: белые розы. А я смотрю, вот беззащитные шипы.
2: Да, и тут как сопоставил все, действительно, да.
1: Спасибо большое.
2: С днем рождения, Артем, в конце концов.
1: А почему их 4? С днем рождения, но ты кое-что знаешь, да? Но ты мой лечащий врач.
2: Есть две новости.
1: Да-да-да.
2: Какой начать? С хорошей. С днем рождения.
1: Это хорошая. А плохая. Ну, не говори слово «крайний» сегодня, наверное.
2: Да.
1: Так, ну что, понедельник.
2: Это была классная жизнь.
1: Да. А что, у меня уже... Все? Ну ладно. Так, что, получается, понедельник. Круто, ура.
2: Бодрость. Вот это вот... Вот это выдуманная, высосанная из пальца бодрость 7 утра.
1: А когда 3,5 дня выходных вообще прошли? Вот мы же в четверг уходили утром. Я такой, вау, все. Сейчас 4 дня отдыхать. А вот, что, когда?
2: Вот как тут вот так вот, время скоротечное.
1: Типа оно вот так четверг вначале, потом пятница, потом суббота, воскресенье, и вот эти все дни, они уже прошли.
2: Да, их не будет уже, да, это год ждать, прикинь, 365 дней.
1: Мне не нравится.
2: Но я знаю, что тебе может понравиться, и что тебя порадует искренне.
1: Это, но конечно только же. Если фит Димы Билана и Мари Краймбрери, вот которые, где они там поют это...
2: Ты не мой бой, ты не мой парень.
1: Вот это вообще имба.
2: Песня Сережи Лазарева. Какая-нибудь любая. Правда ведь?
1: Тогда Сергей Лазарев «Табор уходит в небо».
2: «Табор» — знаменитый его хит. Да. Да. Он как, он, это последняя песня у него в концерте.
1: Ага.
2: Да. Крайняя.
1: Да-да-да.
2: Как я помню, вел этот концерт «Живая среда» с Ромой Зверем.
1: Ага.
2: Это было и такое в моей географии, да. И началось с того, я, как обычно, какую-то телегу там прогоняю, волну.
1: На тухленькую.
2: Тухлую, как обычно, в классическом телегу, своем режиме, да, привычном всем. И это самое, и что-то говорю там. И вот у вас там последний альбом. И он говорит, крайний.
1: Реально, он так сказал?
2: Даже, Рома Зверь даже проснулся ради этого, вот так, чтобы к микрофону. Крайний.
1: Но это ред флаг, конечно.
2: Думаю,
1: это...
2: Ну ладно, все.
1: Да уж, ну...
2: Ой, а подожди, а что это? Я этого не нажимал. Нет, Сережа Лазарева, давайте.
1: Артем сегодня такой необычный, длинные выходные использовал.
2: Ой, а подожди, а что это? Я этого не нажимал. Нет, Сережа Лазарева, давайте.
1: Артем сегодня такой необычный, длинные выходные использовал, видимо, провел.

0: Deutschland. Всем привет.
1: Да, господи, да что ж я в уши-то и в глаза тоже одновременно. Не могу найти песню Сергея Лазарева, которая мне нравится.
0: То есть ты любую можешь включить?
1: Да, сейчас, подожди. Как же там она называлась-то, Сергей? Такая классная песня.
0: Это он типа, это шутка, что ты не можешь долго найти песню Сергея Лазарева, которая тебе нравится, потому что ее нет, да?
1: Нет. Сергея, как это, они все должны нравиться? Я забыл, какая мне нравится. Вот, посмотрите, какой я фанат.
0: Значит,
1: мне нравится песня у него.
0: Ну, Сергей Лазарев.
1: Как она называется-то? Ну, вы подскажите, какая мне нравится.
0: А ты скажи, какие есть.
1: Тут вообще ты что?
0: Я тебе подскажу, ты точно...
1: Тут, там, тут или там, шепотом, третий. Это третий? Что это я знаю, что за песня? Третий.
0: Ну, это после второго и первого.
1: А, между четвертой и, и второй. Да, это все вспомнил. Ага. Так красиво, снег в океане. Я в глазах твоих видел. Снег в океане.
0: Нет, это тебе тоже не нравится.
1: Нет, мне нравится какая-то... Ну, подскажите, какая же мне нравится? Да ты посиди, я сам с собой тут. Ты пока отдохни. Я
0: тебе посиди, дружок, до пары до времени. Я сказал, стартуем.
1: Lucky Stranger, компасы, так, Shattered Dream.
0: Lucky Stranger?
1: Lucky Stranger у него. Да, есть вот Lucky Strike, а есть Lucky Stranger. Так. Ну, ладно. Поэтому я не могу выбрать.
0: Ну, да, такой выбор.
1: Я знаю точно. Ну тут он, Димка. Дим, ты не мог бы прикрыть вот
0: понял
1: Сережку, мы просто не могли выбрать.
0: Да, прикрыть спину сзади.
1: Да.

0: Мне нравится, что мы искали песню Сергея Лазарева, запустился клип Артика Асти, а играет песни Димы Билана. Это что вообще происходит?
1: А это просто, а Настя снималась в этом клипе у Димы Билана, да, новая версия.

0: я вспомнил, конечно же, «Я не боюсь» называется эта песня. Сергей Лазарев, конечно, вот же она. Ну что за шедевр? Ага. Ты пока отдохни, передохни.
1: Понял.
0: Время рэпа, ребят, через час 45.
1: Все примерно. Хорошо.

0: обычно здесь мы что-то выходим, говорим, Артем что-нибудь проталкивает, какую-нибудь телегу, не такую тухлую, как у меня, а веселую, там, про компьютер, там, что он собрал-собрал, игрушки-игрушки. Да, да, да. Но сейчас он питается, поэтому да, вы уж, пожалуйста, имейте терпение, нужно вточить какую-то там еду, что сегодня, что на этот раз. Ничего себе.
1: Вафли.
0: Вафли с утра?
1: Самодельные.
0: Самодельные вафли, ребят, у нас сегодня. Поэтому давайте чуть-чуть посидим там, вы пока полистайте журнальчики на ресепшене.
1: С карамелью.
0: С карамелью. Ну, сейчас напрошусь вообще.
1: Хочешь реально?
0: На вторую вафлю твою.
1: Хочешь?
0: Хочу ли я вафлю?
1: Да.
0: Ну, конечно, я хочу вафлю.
1: Я не знаю, какая из них с карамелью, какая с шоколадом.
0: Да, хоть какая. Половину. И ты мне целую отдашь?
1: Ну, ты хочешь...
0: Это вся еда у тебя на весь день?
1: Да какая разница?
0: Ладно, бери. Я с удовольствием. Ребят, будете вафлю с утра пораньше?
1: Ну, ты можешь их разделить на две, просто для удобства.
0: Да, я как раз...
1: Нет, имеется в виду как Орео.
0: Не-не-не. А. Так, я просто одну я для слушателей оставлю, для наших. С чайком, а то чай не с чем вам пить. Вот. Или с кофейком, что там у вас. Давайте, угощайтесь.
1: Не делись, ешь целую.
0: Да?
1: Ну, да.
0: Чуть-чуть, ладно, чуть-чуть.
1: Да нет, они обойдутся.
0: Да?
1: Конечно,
0: это
1: они...
0: Это жестко с ними, конечно.
1: Но они, у них там есть возможность в магазин сходить. Какие? У нас-то нету.
0: Таких вафель я не ел с 1979 года.
1: Да это купили что-то, эту штуку, вафельницу. Со сменными насадками, вот попробовали.
0: Все, пока.
1: Да, спасибо.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10%.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Girl. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, рассказывай, Кирилл, чем занимался на выходных?
2: Да. Ну, ты включи микрофон себе такой.
3: А, микрофон же нужен, это же радио. Mm-hmm. Я по привычке просто начал орать в окно.
1: Да-да-да.
3: На страну. Так мы раньше делали, когда не было еще микрофонов. Я давно начинал.
1: Ну, да-да-да.
3: Раньше же не было на радио ребят микрофонов, там просто рассказывали ликбез. И мы просто открывали окно и кричали в город.
1: Да?
3: Сразу информацию, конечно.
1: Это тогда, когда тебе завоеватели бусы подарили, и ты радовался, бегал.
3: Да!
1: Ты еще зажигалку тебе подарили, и ты не понимал, как огонь происходит.
3: Да, другой стороной ее держал, не понимал. А когда понял, как работает, там вообще шок был. Неделю я в офиге был. Я еще ходил тогда в этих таких, знаешь, из листьев.
1: Но потом пришли конкистадоры, дали вам футболки, и вы радовались очень сильно.
3: Мы офигели, когда футболка. Так вот прям на теле держится, да?
1: Уже необычно.
3: Вот, и все, да. Тогда трудно было на радио работать, стародавним. Песен не было практически.
1: Не было, да.
3: Еще от Сережи Лазарева не было, ничего не было. Поэтому мы говорим, дальше поставим вам вот так.
1: Какие-то артисты же были уже.
3: Ну, уже был.
1: Ну, какая-то лютневая музыка была. Вам тоже завезли.
3: Лютневая. Че, я на родину гонял, опять там.
1: Опять, что ли? Ты только приехал.
3: Ну, медом намазано там.
1: Офигеть, реально, ты приехал 4 дня назад оттуда.
3: Да, кстати, из прикольного, помните вот эти колпачки невероятные, красивые, которые я купил, такие, которые вращаются. Нет, мне их сперли там, походу.
1: В смысле?
3: Ну, и прихожу, нету двух.
1: В смысле, а по ходу? Почему по ходу?
3: Ну, по ходу. Либо потерялись, либо сперли. Я не знаю.
1: Да?
3: Ну, нет у меня, да.
1: Мы сняли
3: сразу. Охрененно, я целые 3 недели поездил.
1: Поэтому ты на своей тачке не ездишь в Липец, потому что
3: я разберу. В этот раз я на ней ездил. Больше я да не ногой.
1: Я настолько... Я как понимаю, реально, я в какой-то момент понял, что каршеринг это чисто вот столичных городов тема. Питер, там, Москва, какие-то еще большие города.
3: Да.
1: В маленьких городах каршеринг не прижился, потому что сразу тачки разбирать.
3: У нас было одно время, кто-то попытался войти с каршерингом в наш город, там было машин штуки 4, наверное.
1: Ага.
3: Вот. И по ощущениям, там, да, сразу дворники, сразу коврики, сразу омывайка, вот это вот. Ну,
1: да.
3: Что-то там, 4 машины.
1: И пошло.
3: Думаешь, выходишь, думаешь, попробуй-ка я каршеринг в Липецке. А ближайшая машина через 17 километров стоит. Думаешь,
1: и то разобранная уже. Она там на разборке стоит. Стоит это вот такая вот кубик просто машины, спрессованная уже.
3: Да. Ну и вот так, что-то туда-сюда, там-сям, там помог, тут что-то встретился.
1: Ну, короче,
3: там,
1: понятно.
3: Ну, да. Ну, фигня.
1: Нагонял на родину.
3: Не так интересно, как у тебя дома все
1: да,
3: это было.
1: У меня тоже ничего особо интересного нет. Что-то поиграл там это, смотрел этот сериал «Извне», который я ненавижу. Просто полный отстой. Вот сериал «Извне» — это то, как 5 сезонов, ну, они 5-й сезон собираются снимать еще, 5 сезонов просто продать саму идею. Прикольная идея, что чуваки попадают в город, из которого не выбраться. И вот почему из него не выбраться? 4 сезона уже смотрю. А там вообще не приближаются ни на йоту вообще к освобождению. Они просто болтают, там какая-то фигня полная происходит. Ну, интересно, выберутся они или нет. И вот это вот происходит уже сколько-то сезонов. Потом вот игра «Южный парк. Палка истины». Я-то в нее давно еще играл. А малая у меня не играла. Я ее посадил, говорю, играй. А там, помнишь, Рыбов приходил, он говорил на озвучку, они только сейчас там собирают, что-то чуть-чуть делают. И поэтому пришлось как? Вот она играет, а я субтитры внизу и озвучиваю.
3: Как ребенку сказочку практически.
1: Ну нет, ну чтобы она не отвлекалась, я просто там беру, там Картман говорит, что они батерстеры, я вот сижу, это все вот читаю.
3: И ты по ролям прям озвучиваешь?
1: Там? Ну да, ну просто там на ходу. Как-нибудь.
3: И маленького тоже, как его забыл, башка утром не работает.
1: Кого?
3: Ну, как зовут?
1: Баттерс.
3: А, ты и сказал Баттерс.
1: Ну, Баттерс и Картмана, ну да.
3: Картмана ты умеешь озвучить, а Баттерса?
1: Ну, Баттерс, он как-то так... Блин, а как?
4: Ну, не вот так что-то, ну, так разговаривает.
5: О, привет, Эрик. Ну, я, наверное, не пойду. Можно я не пойду?
1: Ну, как-то, да я не помню уже, какие голоса, мне надо посмотреть. Ну, и вот, а там же игра, там, рофл на рофлю просто. Типа, там, ты вводишь имя, он говорит, Картман, типа, ну что, мне надо знать, как тебя зовут, напиши свое имя. Ты сидишь, думаешь, какое имя, он такой, по-моему, ты написал чмо. Да или нет? Ты говоришь, нет. Он такой, нет, ты точно написал чмо. Ты говоришь, точно не чмо. И он такой, все, понял, чмо, давай дальше играть. И вот так вот, там все вот в таком рофле.
3: Классная игра.
1: Вообще офигенная.
3: Ради этого стоило комп за 150 косарей.
1: Нет, она бы даже на тапке запустилась, она там не требовательная. 150 это сейчас, мне еще надо сотку чуть больше потратить. То есть он 1250 выйдет в сумме.

0: А чего вы такие грустные сидите, как будто мы 4 июля не увидимся с вами?
1: 4 июля. Лужники. О. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open.

0: Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель «Танат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Новое радио. Я тут, значит, зашел в папку с детскими песнями, ну, да. Детская минутка, а там у нас песня «Пермский край». С чего бы это вдруг?
15: Олег, наверное, добавил.
14: Оказывается, мы ставили песню про Пермский край миллион лет назад, и неоднократно, и ты рассказывал там всякие истории, что там неоднократно бывал. И я полез узнавать, думаю, как бы...
15: Чика из Перми это, да?
14: Да, да, да, приурочить, может быть, к чему-то. Оказывается, в Перми был День города, вот.
15: Когда?
14: 12 июня совпал с Днем России.
15: Пермь, чтобы все было у вас.
11: поздравляем.
16: И ты тоже правильно говоришь Пермь. Молодец.
11: Конечно, не хочу.
16: Не как вот это вот Пермь.
11: Пермь.
16: Все, сказал Пермь.
11: Пермь.
16: Выходи вообще отсюда из-за стола.
11: До свидания.
16: Пермь.
11: Р мягкая.
16: Репетируем. Пермь. Давайте. Пермь. Давайте Пермь. Пробуем. После буквы Р мягкий знак. Да. Два мягких знака на всякий Пермь. Случай, чтобы пермяков не бесить. Пермь.
11: Пермь.
16: Вот. Знаешь, кто выступал, кто был хедлайнером на дне города?
11: Арскастия.
16: Близко. Ну, такая вот певица, певица такая вот, которая такая, она наша такая, народная.
11: Мия Бойко.
16: Да, Мия Бойко наша, народная. Наша, народная такая песня про Россию поет.
11: А Пелагея?
16: Да, еще пробуй.
11: Ну тогда вот. Про Россию, песни про Россию. Ну, Мия Бойко.
16: Мия Бойко, да, у нее множество песен про Россию.
11: Подожди. Оно, нужна подсказка. Я предполагаю, что оно начинается на Т и заканчивается на
16: Татьяна Картукова. Да, да, да, да. Так, и что? Ага. В итоге это кто?
11: Мия Бойко.
16: Алсу, да, все правильно. Да. А слушаем мы Пермский край песню. Почему? Да с чего бы и не послушать. Хорошая песня.
11: Именно вот не Пермская область, а Пермский край.
16: Пермский край.

0: Пермь, Березники, Соликамск, Часовой и Лысьва-Кунгур. А вот тоже, а как вот приехать в Пермский край-то? Приедешь, а захочешь же остаться, судя по песне, да? А как, а на работу там надо же потом ехать, не знаю, там какие-то дела, а я останусь там в Перми.
1: У меня одно время был такой период, когда я думал такой, может, в Пермь переехать? Мне так хорошо в Перми, вот так хорошо. А потом я поймал себя на мысли, что мне там так хорошо, потому что там нет этих обязанностей, нет работы, нету никаких дел. Я приезжаю туда чисто отдохнуть морально и душой. А если у меня появятся там вот эти проблемы, в чем это будет отличаться тогда?
0: У пермяков есть проблемы какие-то.
1: Еще одно слово, у тебя проблема. А включи эту песню еще раз, я хочу пофристайлить про то, как я ненавижу сериал «Извне».
0: Да, хорошо. Оригинал?
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Я ненавижу сериал «Извне». Я его терпеть не могу. Бойд, Виктор, Джейд, Джим, Джули, Дона, Итан, Кевин, Кенни, Кристи, Мартин, Нейтан, отец, Рэндалл, Сара. Я ненавижу

0: и когда они уедут из этого города.
1: Не, ну круто, молодец.
0: Второй, подожди, второй куплет. Да, конечно. Улыбающийся монстр, Фатима, человек в желтом, Эбби, Стивенс, Элджин, Элис, который вообще ничего не делает, просто ходит и светит лицом. Я извне ненавижу этот сеть.

0: понятно, что там.
1: Спасибо. Фу, устал я даже немножко. Ты читаешь про Пермский край или про сериал «Извне»?
2: Нет, я думал пофристайлить про персонажей кинофильма «Афоня».
1: Ну давай. Давай.
2: Но там их так немного относительно сериала «Извне», который ты...
1: Это я еще и не всех назвал.
2: Ладно, сейчас, сейчас. А я буду фристайлить, как я люблю всех персонажей кинофильма «Афоня».
1: Давай, давай.
2: Режиссер Георгий Данелия, 1975 год, лидер проката.
1: А там есть Табита?
2: Нет.
1: Табита нет.
2: Зато там есть Борщев.
1: Борщев.
2: Так, сейчас попробую.
1: Давай. Сейчас дров там.
2: Борщев, Катя Снегирева, Коля Штукатур, и Газа играет Крамаров, Федул, Людмила Ивановна из ЖК, Борис Петрович, кто тоже работал в ЖЭКе, Тамара, это женщина.
1: Припев, припев.
2: А, черт.
1: Афоня, ну.
2: Блин, Афоня. Так, мне нравится этот фильм. Там все классно, классный сценарий. Режиссера тоже тут. Чик, мне надо еще потренироваться.
1: Ну да.
2: Ну, ничего, есть к чему стремиться.
1: Давай пофристайлим про то, как нам нравится новое радио.
2: Да? Отличная идея.
1: Давай.
2: И вы с нами, ребята,
1: давай.
2: Помогайте.
1: Давай,
2: конечно.
1: Давай.
2: Так, поехали.
1: Давай, я первый куплет, а ты второй.
2: Давай.
1: Давай. Yeah. Я обожаю новое радио. Yeah. Кирилл, Олег. Миша, Данилов, Саша, Титов и Саша.

0: вот такая. Это новая радио. А вот второй куплет давай ты вспоминай имена теперь.
1: Уже сейчас? Нет, подожди, еще рано. Вадик Стрельцов, стиходела Юра Кольчнок. Если что, всегда придет, все расскажет. Жогин. Дима Жогин, вообще классный чувак, он тоже технарь. Никитос с ними работает. Просто 5 баллов. Как я обожаю новое радио.
0: Тут все... А Эви мы не назвали, что ли? Есть новость, просто они ее уволили, вот в чем дело.
1: Да, ребят, ну поэтому... что ты спалил-то?
0: Это такая, знаешь, намек был, типа, а где Эви? Это, знаешь, как сделайте шаг вперед, у кого есть бабушка. Ты подожди, пока не выходи. Вот это
1: самое. Стэн не так быстро.
0: Да.
2: Новое на новом.
3: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Капец, конечно, вот залез просто новости почитать, что произошло, выпал из инфоповода. Но как же вот нас пичкают только негативными, только плохими новостями. Вообще, вот с водкой, там 10 новостей, все, то Эбола, Иран, все, Росавиация,
1: зубы. А, ничего себе, это ты уже до Эбола долистал.
0: Запретили там что-то, там этот певец, там Оливер Три. Все только плохое вообще, только негатив. А где там, не знаю, построили детский садик?
1: Ну, в паблике с хорошими новостями. Ты же подписан на там, где плохие новости.
0: Я подписан на паблик «Хорошие новости». Вот ты будешь смеяться, что что-то хорошее.
1: И там сейчас заходишь, ты Ормузский пролив разблокировали.
0: «Хорошие новости». Вот захожу туда. Там тоже ничего нет. Там что вот? Про футбол чуть-чуть.
1: Ну вот Иран и США подписали соглашение или подпишут, я так и не понял. Хорошая новость? Хорошая. Ну,
0: хорошо, да. Все. Вот открытие чемпионата мира было там. Да. Что? Вот две новости, все. Но зато заходишь в любой другой, все там запрещено, там поставки перекрыли, там капец, как мы любим. А знаете, почему так много новостей плохих? А потому что нам нравится.
1: Спрос
0: это.
1: Есть.
0: Это столько из-за спроса. Как мы любим в этом во всем купаться.
1: Конечно.
0: Слушайте, один
1: Doom Scrolling.
2: Ну а что? Да, а почему нет? Я вот читаю нормально плохие новости, но я их читаю, знаешь, не как с целью там все нервы какие-то пощекотать, а как художественную литературу, вот так вот. Ну, просто с целью. Я как книжку читаю, открываю. Я, ну, типа, читаю все вот это.
0: Что сейчас читаешь,
2: вот.
0: Да? Ну, рифмы и панчи сейчас читаю.
2: Я читаю это все, я не отношусь к этому серьезно, поэтому... Не, ну, кто занимается думскроллингом и каждый раз переживает из-за любой новости, это, конечно, плохо, так делать не надо.
0: Нет, эти люди, они не переживают, они просто скидывают друзьям, коллегам и в какой-нибудь чат эти новости.
2: Да.
0: Есть такая, есть пласт людей, которые любят порадовать.
2: Да, нет, они скидывают посты из паблика, на которые так все подписаны, типа.
0: В котором 200 миллионов человек.
2: Да, которые так все уже видят.
0: Спасибо вам огромное, девчонки, пацаны, спасибо, за это. Да. Спасибо, что осчастливили.
1: Видишь, они хотят поделиться как-то.
0: Они хотят свое волнение разделить с кем-то. Мы знаем, почему вы скидываете. Да, чтобы не вам было очково одним. На этой мажорной ноте мы и закончим первый час болтовни. Пока.
1: Да.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтран на базе. На радио суперхиты, суперновинки на базе. Ну и вот, и что, получается, постримил я на выходных, посмотрели еще один выпуск «Ждуль». Ну, конечно, я не могу поверить, что такое происходит вообще в мире. Я не могу поверить. Я не верю, что это все не постанова. Но это все не постанова.
3: Ну, какая история больше всего запомнилась?
2: Да там такая история, что там даже... Да нет, истории-то все плюс-минус одинаковые, но я не верю, что такие люди существуют.
3: Ну, какие,
2: именно не те женщины, которые ждут там каких-то там, знакомятся с людьми в тех местах и еще там женятся, это уже пережиток, это уже, с этим мы уже более-менее смирились. Что в целом, ты смотришь, там показывают какую-то, знаешь, типа там семью, которая вообще очень странная. Они вообще все очень странно делают. Вот эти вот люди, вот мы шутили в пятницу там или когда, что у каждого одноклассник был человек, который вот так вот ходил.
3: Ходил, вот, там, не размахивая руками.
2: Да, не размахивая. Там вот главная героиня такая была абсолютно. Она, знаешь, ходила
3: так
2: всегда.
3: Это моя одноклассница.
2: У нее как будто портфель всегда вот так вот. Она ходит, и они, знаешь, они еще не просто вот так вот ходят, они типа вот так в припрыжку чуть-чуть.
3: Да. И вот наступают на всю стоп. Да. Дай угадай, я не смотрел, но там, скорее всего, такая история, что там девушка какая-то, вот, она обязательно рассказывает про то, что познакомилась, значит, и познакомилась с идеальным человеком, который попал по ошибке куда-то.
2: Да, и сидит он третий раз. Минимум.
3: Третий раз, но третий так, ну, бывает, что снаряд в одну воронку три раза падает.
2: То есть, они все говорят, да он хороший, у него хорошие, добрые глаза,
3: вот,
2: он
3: подруги,
2: просто
3: оступился. Подруги, конечно, меня отговаривают, скорее всего.
2: Так нет, там еще и показывают, как они отговаривают. Ага. И подруги, и родные, и все-все-все там, все отговаривают. А она все равно прет на пролом. Но я, кстати, обратил внимание на такую интересную вещь. Я не посмотрел все выпуски всех сезонов «Ждули», посмотрел выпуска там, может, 3 или 4. По-моему, вот из того, что мне запомнилось, по-моему, они все не работают.
3: Ну, наверное, натуральным хозяйством как-то.
2: Нет.
3: Живут.
2: Нет. Угу. Они все на содержании у родителей, бывших мужей и так далее.
3: Я все время привожу это в пример, когда я переехал в Москву и пошел учиться в институт телеремеслу и радио. Там у меня одногруппницы все, ну, на 75% это первый шок был в Москве. Никто из них не работал, но у всех были последние айфоны, тачка, про квартиры они рассказывали, и все в шубах. И я сидел такой, юнец зеленый, из Липецка только переехал. А меня как мама учила: не будешь работать, умрешь в канаве с голоду, и у тебя еще будет на штанах вот такой круг вот такой вот, ну, мокрый. Вот.
2: Да.
3: А там я думаю, а как так? Я долго размышлял, а как, подождите, а откуда у них телефоны и тачки, а работы нет? И так и не выяснил.
2: Но это, видишь, ты все-таки про богатый пласт. А там показывают какую-нибудь семью, которая живет там, да, в однушке там, в десятером. У этой женщины, которая ждуля, у нее, во-первых, ребенок от первого мужика, ребенок от второго мужика, который тоже непременно сидит. И вот сейчас вот ребенок от третьего мужика планируется. Плюс в этой квартире живут ее мама, отец и бабушка. И еще чья-нибудь тетя. И вот они все живут там на бабушкину пенсию. Вот, как правило, там
3: просто
2: такое.
3: Просто бабушка хорошо работала всю жизнь, у нее пенсия 7
2: тысяч. Я вот думаю,
3: долларов.
2: И там все ее гонят, типа, устройся на работу, типа, ну, от безделья.
3: Надо говорить что... такие моменты, а где у нас нет работы-то? Посмотрите, нет работы
2: вот
3: у нас,
2: они
3: только
2: примерно,
3: пьют все.
2: Примерно так и говорят. Ну, короче, это жесть просто. Не верится абсолютно, что такое существует. Причем, ну, как бы... Обидно иногда, вот смотришь, я не хочу эту тему в эфире разгонять. На стримах я ее разгонял, но в эфире не хочу.
3: Теперь вдвойне интересно, что ж там за тема.
2: Да нет, ну обидно, вот ты смотришь какие-то неблагополучные там серии там про неблагополучные семьи, про что-то еще, у которых там по 16 детей, а потом думаешь, ну у них ни условий нет, ни возможности их содержать, но при этом детей много, а потом какая-нибудь семья, которая очень сильно хочет ребенка, и они на все врачи отдают огромные деньги, и они не могут забеременеть просто, не могут родить, хотя у них и условия есть, и возможности воспитания, и в целом желание есть. А те просто, они не хотят, и беременеют, и рожают.
3: Ты прав, не надо было эту тему начать.
2: Нет, я говорю, что просто это как будто, ну, как-то я не знаю, ну, несправедливости мировые вот такие вот. Вот. Но, тем не менее, все равно демография, хорошо.
3: Да-да, надо всегда вишенку.
2: Положи какую-нибудь вишенку, чтобы мы забыли. Все равно, да, хорошо, демография, надо поднимать.
3: Ну, демография, это все.
2: Демография, хорошо, надо поднимать.
3: Так бы новости на каком-нибудь федеральном канале, там, первые 6 новостей, там, серьезные, все там что-то происходит, а в конце... Ну, демография зато.
2: Ну, демография, да. Демографию надо поднимать, да, ну, хорошо.
3: Ладно, на перерыв.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио. Сердце.

0: Реально, официально я такого не видел еще. Песня вот эта, которая сейчас звучит, Иван Бек, минуту 18 длится. Это самая короткая песня в нашей фонотеке. Ну, перед ней только черный плащ, но это не считается.
1: Ну да.

0: А уже следующая?
1: Не, давай выходим.
2: Конечно, конечно.
0: Выходим.
2: Полина попозже споет для вас, дорогие друзья. Потерпите чуть-чуть, вы же расстроились сейчас, скорее всего. Ну ничего, ничего, сейчас скоро. Сейчас я где открывашку найду, сейчас открывашку.
0: Ну у меня есть чем их обрадовать.
2: Ждем. Сейчас.
3: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
0: Все, кто расстроились из-за того, что Полину Гагарину выключили, у меня есть вот хорошая новость, как вас обрадовать. Я знаю, где достать 130 баксов, а.к.а. 10 тысяч рублей. Просто легко.
2: Так.
0: Каждому человеку на планете.
2: Легкий заработок, без вложений.
0: Каждый человек на планете может 130 баксов заработать.
2: Прямо сейчас?
0: Ну, если получится.
2: Давай.
0: Надо Илону Маску просто написать.
2: Угу.
0: Ты видел новости?
2: Нет.
0: Короче, SpaceX, выложили вот на эти, как его, IPO или как там. Ну, короче, на биржу выложили SpaceX. И он стал первым человеком в истории человечества, чей, ну, получается, капитал составляет 1 триллион 100 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, состояние Илона Маска сейчас это 3% от ВВП США. Он самый богатый человек в истории человечества. Чтобы вам в цифрах удобнее было, для того, чтобы к 100 годам потратить эти деньги, ему нужно тратить по 60 миллионов долларов в день. 2,5 миллиона долларов в час или, допустим, по 40 тысяч баксов в минуту надо тратить. Ну, и также, если он будет по миллион долларов всего лишь в день тратить, он до 3000 лет сможет растянуть свой капитал. Ну, или вот он может единоразово выдать каждому человеку на планете 130 долларов.
2: Да, кстати, Илон, ну, не в службу, а в дружбу. Может быть, это как-то чуть-чуть, ну, поделишься.
0: Ты просто представляешь, 1 триллион долларов. Mm-hmm. А куда такие бабки вообще нужны?
2: Слушай, это большая ответственность, конечно. Ну, а если их перевести, понятно, что это в активах там.
0: Ну, да.
2: А если их обналичить, это же нужен какой-то ангар для хранения, который будет виден из космоса.
0: Ну, конечно, его деньги надо в Форт-Ноксе складывать.
2: Пчелы будет видно этот
0: конечно.
2: Ангар. Из Саши Белого.
0: В Форт-Ноксе складывать, или он может рядом еще свой Форт-Нокс построить. Там будет вот нормальный Форт-Нокс. Форт-Нокс это... Для тех, кто не знает, это одно из самых охраняемых мест в мире. Там хранится золотой запас Америки.
2: Форт Нокс, это который рядом с Форт Рукс. Вот
0: да,
2: этот, да?
0: Да, да, да. И он может рядом свой еще построить.
2: А скажи,
0: и там
2: сколько, вот как
0: деньги.
2: Хочется еще вот чуть-чуть посчитать чужие деньги. Это так приятно. А вот в рублях это сколько примерно?
0: Ты хочешь вклад? Ты, Кирилл, смотри, ты на эти деньги не вклад сможешь сделать, а все банки купить
2: несколько
0: просто.
2: Несколько банков купить, да?
0: Я думаю, что почти все и вместе с... Кирилл, смотри, ты на эти деньги не вклад сможешь сделать, а все банки купить
2: несколько
0: просто.
2: Несколько банков купить, да.
0: Я думаю, что почти все и вместе с их долгами и капиталами.

0: сутки, чтобы втрепать все эти деньги сразу. Потому что у него там уже и так в корзине всего было много.
1: Ну, я, допустим,
0: много.
1: Смотри, сразу куплю тебя.
0: Так нечестно.
1: Чтобы ты у меня был,
0: допустим.
1: А за
0: сколько ты меня купишь?
1: Да я там...
0: Ну, то есть ты меня купишь, и мне деньги, ну, типа, за меня.
1: Ну, да. Но ты будешь, типа, работать на меня.
0: Офигеть, то есть я с тобой поделюсь баблом, и ты купишь меня, я заберу деньги, а я буду на тебя работать.
1: Смотри.
0: То есть я буду...
1: Ты мне дашь 500 миллиардов долларов, я куплю тебя за 10 тысяч долларов.
0: И у меня будет денег, но я буду на тебя работать.
1: И у тебя будет 500 миллиардов и 10 тысяч долларов, и ты будешь на меня работать. Потом, что, ну, откроем, наверное, какую-то шаурмичку. Ну, надо же бабки держать в этих, в бизнесе.
0: Автосервис.
1: В бизнесе, да, надо бабки будет держать. Ну и все, и будем двигаться потихой.
0: А что нужно будет делать-то, если я буду работать на тебя?
1: Допустим...
0: Кирешманчик, кока-колу, вот это?
1: Ну да, и скидывать там мне кроссы всякие прикольные, и мемы.
0: Искать за тебя кроссы?
1: Да.
0: На этом сайте?
1: Ну я тебе буду разрешать иногда купить себе тоже такие же.
0: О, блин, класс, спасибо тебе большое.
1: Или получше даже. Ну, получше это, если, допустим, високосный год.
0: Классная группа.
1: Да. Ну и вот, и короче, прикинь, 1 триллион долларов. Да какой смысл считать, сколько это в рублях? Там будет Е-буковка написана в калькуляторе. Там он так не посчитает.
0: Е-буковка, да?
1: Ну давай попробуем, смотри.
0: Ну интересно, хочется.
1: Давай попробуем. А я просто не знаю таких цифр. 1 триллион, сколько курс сейчас? Триллион, 100 миллиардов у него. 1 триллион 100 миллиардов. Раз, два, три, четыре, пять,
0: курс
1: шесть.
0: Курс там 70, грубо говоря, 70.
1: Вот это сейчас триллион?
0: Это один...
1: А это миллиард.
0: 1 миллиард 100 миллионов.
1: Миллиард 100 миллионов, да. Еще 3 нуля надо. На 70?
0: Ну, на 70 там, ни нашим, ни вашим. Там чуть больше 70, он 72.
1: Ну, это... А, ну, так 77 триллион... Короче, тут 12 нулей. Ну, 77 триллионов рублей.
0: А теперь 12%. Можешь посчитать?
1: 12%. А теперь посчитай, что ты на эти деньги сможешь купить Липецк.
0: Он не продается.
1: Не продается, понятно. Во-первых. Но мне кажется, 77 триллионов долларов это... Ой, 77 триллионов рублей это, я думаю, больше, чем бюджет многих городов. Да и не только российских, а в целом.
0: Нет, там посчитай 12%.
1: Сколько? Какие 12 еще? Ну, а посчитай. Что надо, умножить или разделить?
0: Там разделить на 100, умножить на 12 там.
1: Господи. Разделить на 100, умножить. Ну, тебя банк не примет такие деньги, ты понимаешь?
0: Я добазарюсь там, нормально все.
1: И что он тебе выдал? Какую эту сумму?
0: Это годовые.
1: 9 миллиардов.
0: Вот, это в год.
1: Ну.
0: По накопительному.
1: 9 миллиардов 300... Ой, 9 триллионов 300 миллиардов. Короче, 9 триллионов в год.
0: Нормально. Не, ну вот это деньги, на которые можно жить.
1: Угу.
0: И Илон Маск приходит в магазин там какой-нибудь в каре, ему говорит, у вас наша карточка есть, там скидочка.
1: Ты понимаешь, что ты, если такие деньги в банк положишь, он же должен их типа в обиход как-то использовать, а он не сможет их использовать, он может просто всем это бесплатно деньги раздавать будет.
0: Так тоже нельзя. Черт. Я говорю, это не проблема с этими деньгами. Когда нет их, и нормально.
1: Да.
0: Мы 6 минут считали деньги Илона Маска.
1: Да.
0: Не, ну молодец, что Илон.
1: Молодец, пробился, поднялся.
0: Поднялся, конечно, без пап, мам там и папиков.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Тема дня у нас в соцсетях, уважаемый Кирилл.
2: Ничего себе, сразу прям.
1: Прочитайте, пожалуйста, тему.
3: Ну ладно, че.
1: Да.
2: Привет, покемоны. Ну как вы там поживаете? Смотрите, короче, сегодня такой праздник, который называется День мужских недостатков. И вот это вот довольно интересно, потому что можно с вами обсудить, а что вас в вашем мужике бесит? Ну, это если вы девушка, женщина или бабушка. А если вы пацан, не на словах, а на поступках, то тогда пишите, что у вас вот в вашей спутнице, даме, попутчице, соратнице. Можно я тебя сожительница даже добавлю?
1: Да.
2: Сожительница бесит. Вот тоже, ну, какие-то недостатки, можешь, лодыжки толстые. Погнали обсуждать. Го-го-го.
1: Ну вот.
2: Го-го-го. Я сначала напрягся, испугался, думал, а как же парни-то будут дозваниваться?
1: Да, парни тоже могут.
2: Мы парни вряд ли дозвонились в тему, что у вас бесит в вашем мужике.
1: Да.
2: А ты потом исправился.
1: Исправился, конечно. Тема обширная.
2: Ну, понятно, что куча недостатков у нас всяких разных мелких. Понятно, если мы любим человека по-настоящему, этого всего не замечаешь.
1: Но
2: то, что он ногти грызет на ногах. Мне, например.
1: Да.
2: В смысле, она.
1: Да.
2: То это неприятно.
1: Неприятно.
2: Или там у нее все время, знаешь, там вот эти вот от пасты на зеркале остаются следы там.
1: А тебя такие вещи бесят? Нет, конкретно в человеке.
2: В человеке, вот.
1: Может,
2: то,
1: у нее
2: что,
1: там нет,
2: то,
1: это,
2: руки
1: это,
2: из...
1: это поступки. А тут конкретно, может, во внешности что-то бесит.
2: А, во внешности?
1: Ну, да, ну или в целом во внешности, что касается внешности.
2: Да
1: может,
2: не
1: нет шептуна там.
2: Вот такие ты имеешь.
1: Ну, конечно. Что вот эти вот брызги на зеркале, это ладно. Тут конкретные вещи надо обсудить.
2: Короче, любое, на самом деле. Пишите, там, звоните.
1: Ну, да.
2: Что-нибудь там и в человеке,
1: да.
2: И то, как он себя ведет, или там чавкает, может быть.
1: Угу.
2: Или не чавкает, и вас
1: может,
2: это
1: вам
2: бесит.
1: Не нравится, что она лысая, например.
2: Да, имя ее не нравится, там,
1: да.
2: Антон.
1: Да.
2: Ну так родители прикололись,
1: да.
2: Мало ли, что-то там.
1: Ну короче, вот все, вот посмотрите, сейчас вот она едет с вами рядом. Или вот, допустим, или ты вот посмотри, на который сидит сейчас за рулем вот этот,
2: да,
1: чел.
2: Да, вот от огни, вот козырек, там зеркальце. Вот посмотри,
1: да.
2: На себя объективно.
1: И на себя тоже посмотри, и вы все на себя посмотрите.
2: Вы на себя сначала посмотрите.
1: Да, надо начать с себя, конечно.
2: В теле этом самом, в интернетах.
1: Ну, в целом, может, вот вы позвоните, сейчас скажете, бесит, что вот мой не в душ не ходит, не моется. А он рядом как раз сидит, и вот он послушает эту претензию,
2: да.
1: И сегодня помоется.
2: Или наоборот, слишком часто ходит в душ.
1: Да, всю воду тратит.
2: Да, и что-то долго там сидит в душе.
1: Да,
2: а
1: так...
2: иногда и вода не включена.
1: Ну, а если он долго сидит в душе, сразу скажу, это он просто с тёлками переписывается.
2: А, ну...
1: Ну, конечно, у него там бабы его, все бабы в соцсетях, тёлки и бабы.
2: Девчонки думали, что он там ого-го, а он там всего лишь переписывается.
1: Ну, конечно, так что если он долго сидит, знаете, что у него там бабы, и вот думает он тоже, вот, когда мужик просто задумался в одну точку
2: смотрит.
1: Это
2: он смотрит. Про баб, да,
1: это он всех баб в этот момент вспоминает, с которыми он тусовался.
2: О них так приятно думать всегда вообще.
1: Конечно.
2: Вот он отвернулся от вас, вот вы, типа, там, спокойной ночи, пока
1: да.
2: Отвернулся, и он
1: стопудово
2: в ту же секунду перебил, а вот Людмила,
1: да, вот это мы нормально тогда созвучили.
2: Было дело Адлер 99-й год, или там Татьяна, там
1: еще даже
2: Ольга.
1: Не сомневайтесь, что он в этот момент сравнивает вас с ней. Он всегда говорит, не, ну со Светкой мы, конечно, лучше, чем
2: моя-то
1: вот с этой.
2: Моя-то не дотягивает.
1: Моя
2: конечно,
1: сильно не дотягивает.
2: Проседает.
1: Да.
2: И почему он это вслух говорит?
1: Да.
2: Короче, давайте, пишите, обсудим.

0: Один плюс один.
1: Очень хорошая тема, Артем. Всегда интересно читать вот бытовые всякие приколы. А тут все-таки на бытовуху все съехало-то. Угу. И вот про качество спрашивал человеческие, что бесит, да. Который нас бесит. А тут вот бесит, что перед тем, как ложку в рот положить с едой, муж сначала трясет ею несколько раз в тарелку, над тарелкой зачем-то, стряхивает, короче, типа остатки супа с ложки, чтобы они упали и, видимо, не попали на руба. Я не знаю, короче. И вас прям это бесит. Вот сейчас мужу, конечно, будет неприятненько, когда он услышит. Или вот, например, крик души у Ольги. Бесит, что он считает, что мои разведенные подруги и с ними нельзя ходить тусить. Ну, шеобщительные, скажем так.
2: А это не так? В смысле, они же разведенные, они ищут себе уже парня какого-то, так что с ними не надо идти ходить.
1: Вот подумайте, да, его глазами, посмотрите на ситуацию. Мы, не переживай, мы с девчонками в ночном клубе, они обе без мужиков, а у тебя муж есть.
2: Да не, ночной клуб — это сразу до свидания. Типа, в 2026 году, во-первых, ходить туда, во-вторых, я сам ходил в ночные клубы, и я знаю, какая там публика, и я знаю, что туда, ну, как туда приходят. Даже девушки, которые приходят туда просто потанцевать, потом в итоге оказывается она у тебя где-нибудь дома или в номере или так далее. Я не говорю, что так все, но
1: ночной клуб, да, говорю.
2: Ночной клуб располагает к этому как минимум. Так что вот эти вот все отмазки, да и просто потанцевать, это последнее, что хочется слушать. Мужики, никогда не ведитесь на это. Если она сказала, я в ночной клуб, это надо повод задуматься. Вот тут Евгения написала целых 5 пунктов, что ее бесит. Во-первых, постоянно спорят с ней. Ну, ужас. Но понятно же, что нет смысла никакого спорить там, как со стеной, что он не знает это. Второе. Отращивает бороду и лезет целоваться. Говорит, колючий колется ей.
1: Так.
2: Третий. Утром вперед меня бежит в ванную, занимает ее минут на 15. Ужас, как долго, на целых 15 минут. Вы там по 2 часа сидите. А потом орет, что мы опаздываем, а я еще не готова даже на секундочку. Четвертое. Бесит, что все тащит к себе из дома в машину, не спросит. А потом я все потеряшки нахожу у него в машине. Например, тряпки для фасадов кухонных гарнитур у него оказались в машине.
1: Специальные тряпки для фасадов.
2: Да-да-да. И четвертое. Бесит, что он постоянно открывает везде окна. Мне холодно, ему всегда вечно жарко. Слушайте, Евгений, есть предположение, что ваш мужик просто вас бесит, в принципе.
1: Что-то слишком дофига пунктов, реально.
2: Что за пункт, например, тряпки для фасадов кухонных гарнитур у него оказались в машине?
1: Он хотел фасады в машине протереть.
2: Реально, Евгения, задумайтесь, может быть, не тот человек рядом с вами.
1: Да, что-то многовато.
2: Может, надо просто с разведенными подругами сгонять в клуб
1: и будет 3 подруги разведенные.
2: Да.
1: Вот, мы про такие, там, кутикулы грызет на руках после маникюра. Бесит!
2: Это база, вообще обожаю.
1: Это причем парень написал.
2: Ага.
1: Кутикулы, видимо, его вторая половина,
2: да?
1: Грызет. Да пусть грызет.
2: Пусть грызет, это что такого?
1: В клубы не ходила с разведенными,
2: конечно,
1: подругами.
2: И пусть лучше дома грызет. Вот знаешь, они...
1: Они где-нибудь за гаражами там, правильно? Непонятно.
2: А женщине не угодишь, потому что с друзьями ты пошел плохо. Дома ты сидишь, играешь в комп, с друзьями не ходишь. Плохо.
1: Правильно, то, что с друзьями пошел, баб обсуждать будете,
2: да,
1: там. А с компом сидишь, играешь, а сам думаешь про баб.
2: Про баб, конечно. В итоге непонятно вообще, что делать мужику. Типа, никуда ходить с друзьями нельзя. Дома сидишь, с друзьями не ходишь, в комп играешь, тоже нельзя. Что надо делать?
1: Нести ее на руках в ПВЗ надо.
2: Целый
1: нести.
2: День восхищаться тем, как тебе повезло.
1: А ты разве так не делаешь?
2: Я так делаю. Но мне-то реально повезло. Она не ругается, что я в комп играю. Она играет со мной просто. И все, поэтому тут как бы и это, ну...
1: А как вот носить на руках и тоже весь день комплиментами осыпать? А если она, ну...
2: Ну, толстая, например.
1: Ну, да.
2: Ну, тогда так ходи в зал, занимайся. Ты должен радоваться, что рядом с тобой такая королева. Всегда, каждую секунду чтить ее красоту, ее идеальность и ум.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
3: Поехали.

0: всегда. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Радио.

0: что было, я вот отъезжал, действительно был очень сильный дождь на выходных.
1: Там вообще все залило.
0: А вот это в твоем районе было?
1: Было, конечно.
0: Прям, он чем, прям сильно лил или так, долго?
1: Я тебе говорю, там в каком-то районе подземный переход затопило подверх под самый.
0: Жесть.
1: Да, там вообще ты что?
0: А у вас, ну, в твоем дворе что было?
1: Я не выходил из дома же, я откуда знаю. Ну,
0: а ты на высоком этаже живешь?
1: А,
0: не подступила
1: вода? Я, получается, там вот, где я живу, там на пригорочке, там... Нет, но на подъезде к ЖК там обычно топят все сразу вообще.
0: Понятно.
1: Кстати, я тут угорел, мне попался рилс про жителей вот, жилых комплексов, вот в котором я в том же... Ну, короче, от пик.
0: Ну, так завуалированно скажи.
1: Жителей. И я подумал, насколько там все одинаковые, если мне попался рилс, в котором было много очень просмотров, много комментариев, и там женщина типа пофф любого жителя ЖК Пика. Там такой, корги, так, бента-торт, черри тига в кредит. Так, ну, наверное, в Танзанию поедем. Так, ребята, так, сапы, кататься, сапы, падел, ходим на падел. Коляска, новая коляска, ага, так, самокаты, так, и это. А еще там это, бамбл-кофе из буханки. И, короче, я подумал, насколько они все одинаковые, реально, как NPC. Ты открываешь комментарии, там пишут, это же жители моего ЖК. В смысле, а что это? Короче, там все так обшутили, что это вот нормисы, типа, самые обычные нормисы. И говорят, может быть, это и есть счастливая жизнь. И я понимаю, я выхожу на улицу, вот тоже в этом ЖК, там корги, там черетига, там вот эти коляски, вот эта буханка, там, откуда кофе.
0: На сапах пойдем.
1: Обязательно! И я тебе говорю, насколько вот реально как NPC все просто вот так заскриптованы. У них одна мысль, ты просто бента-торт, ага, бамбл, кофе, бамбл, идем пить кофе, идем в Танзанию поедем на выходные.

0: Пикалик.
1: Чайхана номер один. Да-да-да. Так, все, пошли. Черетига в кредит. Реально одни и те же мысли у них у всех. Даже корги эти ходят там. Каждая вторая собака корги. Либо вот это Акита Ину, либо Сиба Ину. Я тебе говорю, и мне кажется, это даже проблема не только вот именно, даже не, я не говорю, что это проблема, просто особенность этого ЖК, а в целом вот таких новых ЖК, где-нибудь на окраине города или там ближе к окраине, примерно один и тот же контингент. Как так-то? Я думал, что это только у нас, а оказалось все. Ну, и там было миллион типа просмотров на видосе, и все в комментах угорали, это же мои соседи. Вот нормисы, они все, вот как они выглядят.
0: Вот я живу в доме старом, у тебя новый дом, а у меня старый. У меня вот вопрос следующий обсуждается. Это соседи, а как сделать, чтобы на лестничной площадке свет выключался, а то капает за общедомовые там что-то услуги, и все вот это обсуждают.
1: Угу.
0: Да и все люди разные.
1: Ну, видишь, у тебя не новые ЖК, у тебя там...
0: Не, у меня наоборот, абсолютно.
1: Да, и у тебя там, получается, и как и новые жильцы живут, так и бабушка, которая еще Брежнева молодым застала.
0: Ну, в основном, там самый молодой я, представь.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, вот, так что, и а что им? Вряд ли они хотят Бамбл кофе и Черри Тига в кредит. И в Танзанию они не поедут, наверное, на выходные. В Падел они не будут играть. И на сапах уж точно кататься не пойдут.

0: Весь назад я тоже что-то проанализировал. Да, честно говоря, искренне ничего не бесило. Так все какие-то мелкие моменты обсуждаются в режиме смеха. Там, типа, опять там стульчак, что-нибудь такое. Поржали, да пошли дальше. А вот если вас прям по-настоящему бесит, это прям звоночки. Вот Саня пишет: не моет за собой ножи. Дома 7 ножей. Всегда, когда хочу сделать бутик, ножи в раковине грязные. Скоро с ума сойду.
1: Я, знаете, я, наверное, чуть-чуть поправлю. Ну, даже не поправлю, а вклинюсь, что так или иначе, я думаю, если постоянно бесит партнер, тогда да, это тревожный звоночек. Если иногда, то это...
0: Невидимый жук залетел.
1: Невидимые силы вмешались в этот спич.
0: Человек-невидимка влетел.
1: Да. Так или иначе, иногда может бесить партнера, это нормально, но это зависит просто, наверное, от настроения. Типа, ты хочешь...
0: Да что ж такое, а?
1: Ну, они не хотят, чтобы я договорил эту фразу. Так или иначе, подбешивать может иногда любой человек.
0: Бесит, когда он идет в магаз, это Катя пишет, и спрашивает меня, что вкусненького купить. Отвечаю ему: ничего не надо. И он ничего и не покупает. Бесит.
2: Ужас.
0: Потому что мужикам надо говорить прямо.
2: Конечно.
0: Транспарант нарисовать, баннер растянуть над улицей. Вы же знаете, мы вот это... Не надо, значит, не надо. Значит, ничего не хочешь.
1: Да. И, кстати, мы прекрасно понимаем ваши намеки. Мы просто делаем вид, что их не понимаем. Просто надо все говорить прямо, потому что намеки — это... Ну, я всегда понимаю, по крайней мере, намеки все. И я уверен, что мужики в целом тоже понимают. Просто мы делаем вид, что...
0: Нет, это ты умный. Мы не понимаем.
1: Вы не понимаете?
0: Мы с пацанами не понимаем.
1: Да?
0: Почему она?
1: Не знаю, я всегда
0: понимаю. Без одежды.
1: А, что, и винду бы реально приходили переустановить, да?
0: Приходи ко мне переставить винду, пришел с диском.
1: Да, приустановил ее с диском и установил ей вот этот Звер CD, вот этот.
2: Пунто свитчер сразу ей. Нера Бернин Ром.
1: Слушай, так тебе тут надо дрова обновить еще.
2: Фотошоп ставим.
1: Да-да-да, будем офис. А тебе платный офис ставить или скачаем? PowerPoint
2: нужен?
0: Это я, да.
1: Ага. Ну, что
0: и потом
1: ж.
0: Еще этот Четоматик, помнишь, был?
1: Нет.
0: Где читы можно было там разные числовые.
1: Оно называлось как-то, блин...
0: Сто лет назад. Я в этих, в Симсах бесконечные бабосы себе делал.
1: Как-то оно называлось Мани, что-то, программа с читами. И они тут на выходных вспомнили вот эту газетку Sega, где были коды на все эти. И я посмотрел, они на Авито сейчас до сих пор продаются, ну, с тех времен по косарю, там по 1500. Вот эта вот толстенная книга, где... А, Чимакс она называлась.
0: Чимакс, да.
1: А, где это, как его, прохождение всех игр, какие-то секреты, коды.
0: А у меня до сих пор эти книжки остались.
1: Сеговские?
0: Для Денди, для Сеги, да.
1: А ты не хочешь привезти, позырить?
0: Слушай, поищу, да. У меня все сохранено.
1: Потому что я хотел купить даже за 1500 какую-нибудь, просто полистать.
0: Чтобы в Mortal Kombat включить эти самые Killer Sodas, как мы, ну, Killer Codes, чтобы там можно было включать.
1: Все, тогда привози. Там. А, вот, Art Money еще, точно. Art Money, Чимакс, да, точно.
0: Да, это была программа, где прям игру выбираешь, и там эти самые удобные. Было время. Все, болтовня по телефону переносится на следующий час, так что далеко не уходите.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха +20, +22 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы. страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
7: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: radio.ru.
1: На волне того, что фильм «Майкл», насколько я понял, стал самым кассовым именно вот музыкальным, биографическим фильмом, надо поставить еще раз «Майкл», я считаю. Красотища какая и медленный танец одновременно. На новом радио «Супер-новинки».

0: здорово, здорово.
1: Не, ну чувствуется, что полегче после трех дней отдыха прям. Ну, это обычно на один день.
0: Ну, это да,
1: конечно. На один эфир, но прям есть выхлоп. А прикинь, после отпуска мы как полтора эфира веселых проведем сразу.
0: Нет, там, ну, один максимум.
1: Ну, не, ну полтора, ну что целый месяц отдыхать? Все, вот сейчас кончилось все, запал кончился.
0: Я песню выбирал просто.
1: Песню выбирал? Надо, а ты не выбирай на новом радио. Там любая песня, все просто хорошие. Суперхит, конечно.
0: Ну, это из тех, которые в ротации, а которые мы ставим. Там есть проблемки, видишь, не все хитовые. Да. Там нет-нет, да ошибешься.
1: Я тебе так скажу, вот видишь имя и фамилию Сергей Лазарев, там да. Сразу ставь.
0: Уже было сегодня.
1: Да, к сожалению, нельзя. Много уже... Сережи Лазарева липко спопнется,
0: да,
1: как известно.
0: Да, поэтому... Так, ну чего, я сегодня на дриле, поэтому тогда дрил, наверное, поставим.
1: А, вот что ты так выглядишь.
0: Чего?
1: На дриле сегодня.
0: На дриле?
1: Слушайте, мне вчера на дриле.
0: Так а что, я вообще-то, я это, одет с иголочки.
1: Ну,
0: смотри,
1: да.
0: Вот у меня олимпичка такая черная.
1: С надписью какой-то на английском Realm Angels.
0: Да.
1: Realm Angels.
0: А, прозрачные очечки у меня сегодня вот такие вот приспособы на руках тоже.
1: Угу. Клоунские ботинки почему-то.
0: А, нет, это Nike.
1: А, я не разглядел,
0: да.
1: Просто. Все, понял.
0: Такие вот, которые вы любите, вот которые к 40 годам подбираете.
1: Это Air Force.
0: Air Force.
1: Air Force.
0: Ну, конечно.
1: Каких я, угадайте.
0: Не, ну это...
1: Я сегодня в костюме Макса Астахова пришел вообще, обратите внимание.
0: Видишь,
1: ребят,
0: у тебя...
1: это выходное
0: у
1: шоу,
0: тебя форсы,
1: все хорошо.
0: У тебя вот здесь вот форсы заканчиваются, а у меня, не видишь, продолжаются.
1: Это признак возраста, да. У кого продолжаются форсы, это тот молодежь.
0: Ага.
1: А у меня заканчивается свуш.
0: Понял.
1: Все,
0: а
1: как
0: у меня
1: жизнь.
0: Нет.
1: Че, у тебя ни разу свуш не заканчивался?
0: Нет.
1: Да ладно, заливать-то.
0: Ну, только тогда, когда я пришел на телек, мне его заклеили. Так, ну на дриле. Не так много песен дрила, которые можно поставить, поэтому пойдем по трекам, которые уже когда-то были. Хотя, можете не сомневаться, я ставлю 2-3 песни не потому, что у меня 2-3 песни всего есть, а у меня их больше сильно, просто это единственные, которые можно, вот в чем дело.
1: Ну и плюс не хочется подольше, ну, в смысле, хочется подольше не работать, когда 3 песни подряд ставишь?
0: Нет, я не 3, в смысле, не подряд 3 песни поставлю, а песни, что сильно исхудал плейлист, который можно было бы ставить. Вот, я про это. Понял теперь?
1: Теперь понял.
0: Все, тогда ладно. О, я, короче, сегодня как из фильма «Джентльмены», вот это, знаешь, тренер, который был, также он в Олимпийке был, и вот, ну, такой вот, я тоже крутой такой же, поняли?

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Ну вот же ж. Ну наконец-то.
2: А то вот это вот все.
1: Перебесился.
2: Когда...
1: Ну, надо еле было. Вытерпели 3 минуты.
2: После выходных немножко перебеситься надо было. А что, дрил вообще не качает тебя? Вот тебе не нравится?
1: Ну нет, качает. Ну а Настя,
2: ну,
1: извини
2: да.
1: меня.
2: Да, согласен.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: и Райтраун.
1: Но вот тут говорят, в песне у каждой истории есть год спустя. Вот такая известная сейчас фраза, которая по интернету гуляет. И я думаю, что вот это вот...
2: Что она означает? Разжуй нам, пожалуйста.
1: Ну, типа, у каждой истории, вот ты сейчас переживаешь, и год спустя вернись к этой же истории, и типа не будешь
2: и
1: уже переживать.
2: Конечно.
1: Да, но это же, конечно, не со всеми так работает. Есть и люди, которые годами, и десятилетиями какие-то истории переживают.
2: Ну, понятно, что в жизни человека бывают такие моменты, которые одним годиком-то не исправить. Но вот банальные вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной, расставашки, печалька, реально, вот это надо подождать просто.
1: Ну,
2: прям
1: это,
2: от полугода.
1: Это правда, да, но есть люди, которые и годами и забыть не могут, и там не могут смириться, и десятилетиями, и так далее. Поэтому, мне кажется, это не ко всем работает. Вот Настя и Дима Билан могли бы на опережение сыграть. Могли бы спеть не «У каждой истории есть год спустя», и, ну, потом как-то вот как рыжий из «Иванушек» надо такой, ну, это, конечно, зависит от человека.
2: Да, потом ситуации тоже зависит.
1: Да,
2: смотреть по ситуации.
1: Бывают, смотри. Вот как-то можно было бы так. Итак, рубрика «Новости». Новое радио. Новости у нас самые свежие новости и самые прикольные. Россиян заставляют отправлять HR-ам рилсы и мемы на собеседование. Такую проверку на совместимость с коллективом в отделе кадров называют вайп-чек. Короче, вот, тут реально задание. Отправьте, пожалуйста, 1-3 мема, видео, рилсы, тиктока, которые показались вам смешными за последнее время. Но это, кстати, вполне себе хорошая проверка, потому что, прикинь, ну вот идеальный работник для тебя, но он скидывает мемы, а там прям барахло, просто баланда.
2: Ну, в моем, среди моих знакомых нет таких людей.
1: Да?
2: Нет, только лишь 5 человек,
1: только
2: которые так делают.
1: Никто бы не устроился на работу на новое радио, да? Ну, это прям реально. Если тебе нравятся какие-то фиговые мемы, то это о тебе говорит намного больше, чем у тебя там красный диплом или еще что-то. Ты можешь хоть этим со своим дипломом ходи-ходи, но если ты вот, тебе говорят, скинь мем, который тебе понравился, и ты скидываешь какой-нибудь...
2: Ждуна.
1: Ждуна, да, или вот это вот, узбагойся. Тогда все, до свидания сразу же.
2: Люди, которые ржали с мема узбагойся, у них уже дети, это самое, в 11 класс пошли в этом году.
1: Это правда. При этом, видишь, какие-то классические мемы, вот сейчас опять не стыдно цитировать, какие-то совсем старые. Которые, типа, вот из первых выпусков еще плюс 100-500. Ну, всякие, да те же Наталья «Морская пехота», ну, или там
2: Денчик
1: повар
2: слазит.
1: Спрашивает повар. Денчик слазит,
2: или
1: да.
2: Вот, зачем ты мне писюн показывал?
1: Вот, потому что это попало в золотой фонд мемов. Это вот, это классика уже, это ты цитируешь классику. А вот эти всякие «жду, ну, успокойся», они пока еще находятся вот в этой временной яме. Через 10 лет вернемся к ним. Такая новость. Генно-модифицированные люди могут появиться уже в ближайшие 5 лет.
2: Генно-модифицированный букин.
1: Генно-модифицированные люди. Это такой, да, как человек ГМО. Ученые из Колумбийского университета впервые смогли точечно отредактировать ДНК человеческого эмбриона с помощью новой технологии. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Ого. По мнению генетиков, первое поколение спроектированных людей может появиться уже в ближайшие годы. То есть она посмотрела на УЗИ, что у тебя бородавка какая-нибудь во все лицо. Или там нос
2: или
1: у тебя...
2: посмотрела на УЗИ, а у тебя борода.
1: Борода,
2: ну, то есть,
1: да.
2: Это как машину по комплектации подбирают, там, да. Типа, хочу бежевый салон, так же ты можешь и ребенка составить.
1: Да. Ну, типа, вот так, да, выбираешь просто. Типа, со спойлером или там.
2: Нет, сразу взрослый, чтобы не плакал ночью.
1: Ну, ты прикинь, это реально, вот ты можешь там как-то что-то делать, ну, серьезно, конечно. Серьезно.
2: Как будто на презентации этого достижения.
1: Ну, это просто...
2: Теперь с нашей новой разработкой вы можете как бы там что-то как-то делать.
1: Ну, это нечестно. Это нечестно. Это какое-то вот типа выращивать генно-модифицированных людей вот этих идеальных. Это напоминает какие-то, знаешь, вот эти вот... Один австрийский художник там тоже какими-то такими вещами промышлял. И к чему это привело? Поэтому, мне кажется, это не стоит этим заниматься. Вот как родился, как природа задумала, пусть оно так и будет. Мне кажется, это не стоит этим заниматься. Вот как родился, как природа задумала, пусть оно так и будет. Не будем вот так сильно вмешиваться.
2: Да, потому

0: же не знают.
1: Да.
0: Ученые же, они же, ну, у них куча дел всяких там разных. Им надо напомнить, вы, пожалуйста, сделайте, чтобы мы 150 лет жили.
1: Да, если, ну, 150 если минимум.
0: Когда будет время.
1: Да, и желательно 150, чтобы оно, вот 150, не, вот от момента, что вот когда мне 100 лет будет, и я вот уже такой, вот изюм прям. А, ну, и вот тогда еще 50 лет мне не надо.
0: Ты дофига да. хочешь, да. Тогда мы видели мне этих долгожителей, которым 125 лет.
1: Да. Мне так, мне
0: изюм,
1: такие,
0: ты сказал.
1: Мне такие 50 лет не нужны. Вот чтобы оно вот как я сейчас, вот как такое будто, до 150. Да.
0: Вот этому мужчине 137 лет, он там долгожитель. Ощущение, что вы в ванной забыли.
1: Конечно,
0: просто.
1: Да. В сухой ванной причем. Так, такая новость, смотри. Ну, про Илона Маска уже обсудили, конечно
0: то,
1: же.
0: Что у него очень много, сильно, да. максимально
1: Один
0: бабла.
1: Триллион долларов. Американка зарабатывает миллионы долларов на том, что бронирует отели, билеты и столики в ресторанах для богачей. Каждая семья готова платить ей до 150 тысяч долларов. Это 10 миллионов рублей, если вам интереснее. Чтобы избавить себя от этих хлопот. Они настолько не хотят самостоятельно подбирать рейсы, договариваться об аренде яхты, организовывать вечеринки, что готовы платить за это большие деньги. Я ненавижу это делать. Я ненавижу покупать билеты на самолет. Я ненавижу бронировать эти гостиницы. Я терпеть не могу. Меня это прям бесит. Но меня бесит по определенным причинам, потому что ни разу такого не было, чтобы я зашел на какой-то сайт с авиабилетами, вбил себе рейс, который мне надо, и меня устроила цена. Ни разу такого не было. Если бы она меня устроила, эта покупка бы сильно легче была бы для меня. А там же никогда тебя не устроят. Там всегда, типа, ну, цена, на которую ты не рассчитывал.
0: Ну да, надо отлететь там в город, который там в 500 километрах находится, и после работы в час дня, чтобы успеть там после эфира до Шереметьево доскочить, и да, он сразу стоит 70 тысяч долларов! И который в 3 часа ночи из Домодедова стоит 2 рубля, вот так.
1: Угу. Это, ну, как это как лоукостеры летают. Вот у нас так или иначе все аэропорты плюс-минус одинаково от города находятся в Москве. Ну и в целом. А вот в Европе у них как? У них типа есть основной аэропорт, а есть вот этот вот запасной для лоукостеров, который там в 50 километрах от города, куда ты прилетаешь и еще очень долго должен ехать, но зато задешево. А вот у нас ты что прилетел во Внуково, в Шереметьево, там, плюс-минус. Как будто бы из Домодедова даже неудобно мне ехать, честно говоря. Ну, по крайней мере, если ты на севере живешь где-нибудь.
0: Да, вообще. Ну, 2.5 часа вот.
1: Да.
0: Эта поездка была в Армению когда.
1: Вот у меня
0: 2.5 часа.
1: Единственный раз, когда мне удобно было до Домодедова аэропорта ехать, когда я жил на метро Домодедовская. Вот тогда более-менее и то ехал я минут 35 или 40.
0: Отсюда вывод, надо жить равноудаленно от всех аэропортиков.
1: Ну, мы так или иначе сейчас все в Шереметьево живем, судя по карте.
0: Ну, да, да, это очень удобно. Надо жить, значит, в центре Москвы, тогда везде тебе будет удобно доезжать.
1: Но вас движен. Стремиться к этому за Москворечье.
0: Купил квартиру за 150 миллионов рублей в высотке на Баррикадной и спокойно успеваешь
1: абсолютно
0: во все аэропорты одинаково.
1: Да. Все, класс.
0: Все, работает.
1: План. Спасибо, что подсказал.
0: Вот, нет проблем, старик, обращайся.
1: А там, видишь, в центре нет пиковских ЖК, поэтому придется в каком-то прям, ну, в сталинском доме жить.
0: Придется в сталинском доме. Я заходил, иногда захожу на этот сайт Цианчик позырить.
1: Ага.
0: И там вот реально на Баррикадной продается в высотке в этой 150 стоит. Они скинули сейчас 149.
1: Ага.
0: Видимо, не очень хорошо идет. 102 метра квартиры обставлена шикарно. И там лоджия.
1: Потолки, да, наверное, 10
0: лоджия
1: метров.
0: С видом на Москву гигантских размеров, как моя вся квартира. И у них там диван стоит, мангал.
1: Угу.
0: Думаю, как, что, как? Как 150 миллионов? Где?
1: Вот видишь, у нас с тобой разные цели. Я иногда захожу на сайты посмотреть, оперативка подешевела или нет. И я такой, блин, DDR5, 6 тысяч мегагерц, она уже 50 тысяч. Ну, как вот купить?
0: А я вот так смотрю за цену до 150 миллионов и думаю, а вот, например, а вот Азамат мог бы себе позволить такое там?
1: Я вот оперативку так же смотрю, вот, а Азамат мог бы купить вот эту оперативку? Или он все-таки 32 гига бы он выбрал, или 64?
0: Не, ну, наверное, 64.
1: Ну, конечно.
0: Дорого бы 32.
1: Он бы, да. Так, есть песня для тех, кому дрил не понравился в прошлом этом. Кто по олдскульчику больше прикалывается, вот такая вот песенка.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Новое.

0: новым радио.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звоните, обсуждаем сегодня, что вас бесит в вашей второй половинке. Почему мы решили сегодня такую классическую радийную тему завести? Потому что сегодня праздник, который называется... День мужских недостатков. Но мы чуть расширили это, конечно, не только день мужских недостатков, еще и женских. Так что звоните. Все недостатки вашей вот этой вот жены, так называемой, или вашего вот этого сожителя,
2: так называемого
1: гражданского мужа, выкладывайте сюда. Но только по-честному. Вас бесит, допустим, что он там, лицо у него уродское или там что-нибудь такое.
2: Так-то я люблю этого человека, но бесит, что лицо уродское.
1: Лицо уродское. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Алло. Здравствуйте. А как вас зовут?
3: Дмитрий.
2: Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий, очевидно, на каникулах находится.
1: Да, Дмитрий, у вас каникулы.
3: Да.
1: Дмитрий, обоюнда. Тун-тун-тун-тун-тун сагур.
3: Это можно я просто... поздравить.
1: Это я просто, чтобы наладить контакт. Дмитрий, так...
2: Он что-то хочет там,
1: да, Дмитрий. Дмитрий, что-то
2: Дмитрий, что вы хотите?
3: Я бы хотел поздравить сестру. Можно будет как-то...
1: Сестру?
2: Сестру. Ну, поздравьте. Ну, поздравьте. А вам сколько лет, Дмитрий? Напомните.
3: 13.
2: Угу. Ну, поздравьте сестру, конечно.
3: А можно вы скажете через...
1: Ну, нет.
3: Насколько...
2: Че? А, вас... попозже. Она сейчас не может, да, послушать? Нужно попозже, да, поздравить, правильно?
3: Да.
2: А какую песню нужно поставить?
1: Да.
2: Да, и время точное скажите, да, по московскому времени.
3: А во сколько время можно?
2: Да во сколько угодно. У нас в целом весь эфир состоит практически,
1: да,
2: из поздравлений сестер.
1: Из поздравлений,
2: сестер,
1: да, мы
2: 13-летних Дмитрия.
1: Да. У нас есть рубрика «Поздравляем сестру 13-летнего Дмитрия».
2: Во сколько?
3: Сейчас. 9:35.
2: 9:35. А сейчас она не сможет подскочить к приемнику, да?
1: Просто подойти не сможет?
3: Нет, сейчас не сможет.
2: Надо в 9:35.
1: Ну, ты обязательно запишись.
2: Нет, я уже записал, вот 9:35. Так, сестру как зовут?
3: Ольга Жердева, исполняется 20 лет.
2: Ольга, угу. Ага. Спасибо. Так, и какую музыкальную композицию вы хотели бы, Дмитрий,
1: да,
2: для нее?
3: Песня «С днем рождения».
2: Песня «С днем рождения».
1: «С днем рождения».
2: «С днем рождения» — это кто поет? 50 Cent?
1: Да, «It's your birthday, we're going party like it's your birthday», вот это вот. Так, а какие-то подарки, может, ей надо подарить?
3: Не знаю.
1: Ну, деньги, может быть, там какой-то кухонный гарнитур.
3: Нет, просто поздравить.
2: Просто даже не нужны материальные
1: ценности. Странно, мы хотели ей 1100 подарить рублей. Но если ты отказываешься прям...
3: Вы подарите.
1: Ну да.
3: Давайте.
1: Ну ладно, запиши, Кирилл. 100 тысяч рублей сейчас. В 9:35, Ольга.
2: 100 тысяч рублей.
1: 100 тысяч
2: песня
1: рублей,
2: «С днем рождения».
1: И «С днем рождения», чтобы 50 Cent пел.
2: Угу. По-русски, он по-русски должен петь, да, Дмитрий?
3: А сейчас, подождите.
2: Все, ждем.
1: Ага.
2: Мне кажется, Ольга сейчас сможет послушать наш поздравление.
1: Да? О, это было бы удобно. Так он услышал 100 тысяч рублей, конечно.
3: Привет, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: А можно другую песню поставить?
1: Другую?
2: А, другую.
1: Я хорошо, я сейчас зачеркиваю.
2: С днем рождения.
1: Пиши, 50 Cent не выступает
2: 50 Cent.
3: Можно песню «Басты».
1: «Басты».
2: «Басты» с днем рождения, да?
1: Чтоб он пел...
3: Да.
1: А «Баста» голосом 50 Cent должен петь или своим?
2: Или своим, да.
3: Нет, просто песня «Басты», «Моя игра».
2: Просто попросить Басту, чтобы он сам спел, то есть получается...
1: А мы можем, если что, мы можем Басту...
2: Мы же в шоу-бизнесе.
3: Просто песню включить, сама
2: просто
3: песня.
2: Песню.
1: Мы можем позвонить, чтобы Баста сам спел.
2: Да. За 100 тысяч рублей.
1: Не надо, не надо, ладно.
2: В 9:35.
1: Да, запиши. Ага. И на сколько там у нас набежала сумма?
2: 100 тысяч пока.
1: Нет, 100 тысяч это мы дарим, плюс поздравления. Сколько
2: обойдется в 101 тысячу.
1: Дмитрий, вам это обойдется в 101 тысячу рублей.
3: Ладно, все.
1: Не надо уже?
3: Не надо.
1: Не надо?
2: Надо все равно.
1: Ладно, Дмитрий, пока.
2: Дим,
1: пока, спасибо.
2: Хороших каникул тебе.
1: Да, чтоб у тебя...
2: С днем рождения, спасибо. Ольга.
1: Смотри, Дмитрий, тун-тун-тун-тун-тун сагур.
3: Ладно, все.
1: Обоюнда. Он повесил трубку, не выдержал.
2: Ну, ждем 9:35 через 6
1: минут. Мне кажется, в какой-то он момент подумал, что мы с иронией говорим.
2: Какая ирония? А что вообще такое ирония?
1: Я не знаю. А что, мы же забудем про это или реально поздравим?
2: В каком смысле? У меня все записано.
1: Записано.
2: И вот черным по белому. Ольга, с днем рождения, 100 тысяч рублей, 9:35.
1: Все тогда.
2: Баста.
1: Баста. Хорошо. Все, тогда ждем 9.35. Не, ну надо поздравить тебя.
2: Ну, конечно, человек ждет же.
1: Ну да. Ладно тогда. Ну, 100 тысяч рублей у меня нет, если.
2: Ну, у меня
1: скинешь
2: есть.
1: Свои?
2: Да, да.
1: Ну, ладно. Сейчас, тогда 8-495-232-16-32. Нам надо доболтать. У нас сегодня тема дня вообще-то. Дмитрий нас потревожил немножечко, но это не значит, что теперь надо расслабляться. Алло, привет.
0: Да, привет. Это шоу «Поле чудес».
2: Да, все да, верно. Да, вращайте барабан.
1: Вращайте, да.
0: Здравствуйте. У моей бабушки день рождения.
2: У бабушки день рождения. Как зовут записывай, бабушку? Записывай. Я записываю, да, все.
0: Баба Люба.
2: Баба Люба.
1: Баба Люба.
2: Ага, да-да-да. Сколько лет исполняется?
0: 80.
2: Ага. Какие-то есть, поздравления, подарки.
1: Она, раньше она была мама Люба, теперь просто баба Люба.
2: Какие да. подарки да, дарить от радио?
1: Да.
2: Бабе Любе.
0: Угу. Последний альбом 50 Cent.
2: Последний альбом 50 Cent.
1: И все, да?
2: Весь ставим, да. Ага.
1: Угу, последний альбом я пишу.
2: Ага. А деньги какие-то? Надо деньги, может, передадим через тебя или да сами
0: нет,
2: подарим?
0: Нет.
2: Странно, а мы хотели да. 500 000 бабе Любе подарить. Ну, раз ты отказываешься, тогда ладно.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Все, давай, спасибо за звонок. Так, баба Люба. А он не сказал во сколько?
2: Да, не поинтересуюсь, как зовут тоже человека.
1: Люба?
2: Нет, его как зовут. А его Люба зовут?
1: Я не знаю, но у кого-то из них Люба зовут точно. Алло, привет.
3: Привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Привет. Татьяна.
1: Татьяна, рассказывай, пожалуйста.
3: У меня тоже сегодня день рождения. Поздравляйте.
1: Запиши, запиши.
2: Что ж ты будешь делать, Татьяна?
1: У меня уже
2: не хватает места.
1: Места не осталось на пачке.
3: Тебе
1: сколько лет исполнилось? Тебе сколько лет исполнилось?
2: 80.
1: Как сестре Оле или как бабе Любе?
3: Мне прабаба Люба уже можно называть.
1: Смотри, ну вот бабе Любе 80 исполнилось, а сестре Оле исполнилось 20. Сколько тебе?
3: Ну, давай посерединке, 50.
2: 50.
3: И как раз 50 Cent может...
2: 50 Cent может скрасить, конечно. Типичная, да, аудитория 50 Cent.
1: Ну ладно. It's a birthday, we go party like it's a birthday, we go to the party like it's a birthday. You can find me in the club. My goodness, I'm for my mind. When I read, sit in the ball. I'm in a sick, then I'm in a Michelangelo.
2: Ну, я с днем рождения, да, Татьяна.
3: 9.40, пожалуйста, в 9.40.
2: В 9.40, да? Блин, у нас весь час расписан.
1: Там уже баста моя игра.
2: Да, у нас там Ольгу с днем рождения надо поздравить. А потом еще бабу Любу.
1: Хорошо, ладно, да, тогда...
2: Спасибо, Татьяна, с 50-летием.
3: Вы крутые.
1: Поздравляем, да, юбилей, спасибо. 50 пока, лет пока. Раз в жизни, да, до свидания.
2: До свидания, Татьяна.
1: Отметьте в пельменной. А, так, ну, что ставим-то тогда? Ну, бабе Любе тоже надо какую-то песню подарить. А то что-то он заказали 50 Cent, басту, а бабе Любе не подарили песню. Какую песню баба Люба любит? Допустим, Валерия Таю.
2: Ну, вполне себе, конечно.
1: Ну, тогда, пожалуйста.

0: Итак, мы прерываем трансляцию Валерии с экстренным сообщением. Дмитрий, 13 лет, поздравляет сестру Ольгу с днем рождения. И просит поставить для нее песню Басты с одноименным названием «Днем рождения».
1: «С днем рождения».
0: «С днем рождения».
1: Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Он просил «Баста, моя игра» вообще-то.
0: А, да?
1: Да.
0: А, «Баста, моя игра», поехали.
1: Она мне принадлежит.
0: Это я Ростов из Ростова.
1: У меня сиги выпали.
0: Ростов. Все там, снизов из обычной семьи. Все прошел этот путь, терял друзей.
1: Она мне принадлежит.
0: Там те, кто будут с тобой, они будут всегда с тобой. Несмотря на то, на каком этапе.
1: Дмитрий, 13.
0: Моя игра, моя игра.
1: Тун-тун-тун, сахур, абаюнда, черемша.
0: Поздравляем. Ага. Так, кроме этого,
1: поздравления
0: летят быстрее ветра в адрес бабы Любы.
1: Баба Люба.
0: Ей исполняется 80 лет, и Валерия только что прозвучала для бабы Любы.
1: Как говорится, баба Люба, давай.
0: Отлично, золотые слова, Юрий Венедиктович. И поздравление отправляется... Татьяне, с 50-летием, 50, баба Ягодка,
1: чтобы опять. Было все вот так, нормально.
0: Благополучие, улыбок, счастье, всего самого наилучшего, и то, что ты сама себе, Татьяна, пожелаешь.
1: Да.
0: А песня какая там должна была быть?
1: Мы уже 50 Cent
0: уже спели, был, да.
1: Так, ей вроде... исполнилось 50 лет, она уже так не молода, но еще все впереди, так казалось бы. Сказал бы я, когда бы ей исполнилось 30, но уже 50.
0: Но, к сожалению, врать не могу.
1: Все,
0: вроде отработали все. Так, подожди, я проверю. Так, Дмитрий, сестра, баба Люба, Татьяна, 50. Не, все правильно, все.
1: Все,
0: всем спасибо, до свидания.
1: До свидания, спасибо.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости – все теперь выходные.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
1: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: так и не съездил я на садовод, уже планирую больше, я не знаю, сколько месяца или съездить. Но просто сейчас слишком жарко, и мне кажется, на рынке там вообще будет жарище невероятное. Ну и плюс, конечно, я боюсь того факта, что у меня там глаза начнут разбегаться, я просто уеду оттуда с пакетами ЦУМа вот этими.
1: И без
0: вот
1: глаз.
0: С этими, со Стоун-Айлендами, со всеми возможными Брунелло Кочинелли и прочими. Поэтому страшновато туда ехать, но мне все чаще и чаще попадаются рилсы экспертов по садоводу, которые знают там все ряды, знают, где какие шмотки, какие там за любой этот кэш, который у тебя есть. То есть на любую сумму, которую ты готов потратить, и в зависимости от этого тебе стоит в определенные ряды ходить. Если ты вообще как бы, ну, нищий и хочешь себе какие-то там... Где Джорданы, которые вот этот даже и не Джордан там прыгает, а вообще какой-то, ну, просто человек-паук, то тебе вот туда. Если ты прям хочешь один в один, чтобы не отличили, то тебе вот туда, но там подороже.
1: И сколько там примерно, как ты
0: думаешь? Я не знаю, я же не был, но я предполагаю... Слушай, ну, так или иначе, вещи, которые там оттуда, они туда приезжают, они же разъезжаются и по другим там магазинам, маркетплейсам и так далее, так что так или иначе оттуда что-нибудь покупали. Но, тем не менее, мне хочется вот именно пойти посмотреть глазами. Меня так впечатлило это видео, когда подошел человек, просто там миллиард каких-то часов вот таких вот висит, и он говорит, а есть что-нибудь посерьезнее? И он говорит, ну посерьезнее вот здесь. Отодвигает вот так вот это вот ящичек, и там вот какие-то другие часы.
1: С кукушкой?
0: Нет, которые, знаешь, другие бренды там подороже, вот такие вот. И это так выглядело элегантно, я ждал, что он вообще даже не ящичек отодвинет, а вот так вот это, знаешь... Вот так вот отодвинет куртку свою, вот так вот говорит, смотри, ну вот это Ришармиль, короче, есть вот это. Вишерон Константин, бери прямо один в один. Смотри,
1: Вишерон, причем по-русски написано.
0: Да.
1: Вишерон, запятая Константин.
0: Ну и, короче, что меня смущает, сильно, конечно, далеко от меня садовод. Это прям совсем ультра в другом конце Москвы. То есть, если в выходной ехать туда, ну это минимум час в одну сторону, а может даже и больше. Поэтому на такси, конечно, это мне обойдется в копеечку, но на карше, наверное, надо ехать. На карше малая поведет за рулем. Вот так руку на коленочку и едем на садовод. Чего? Закупаться с Тунайлом.
1: Я не знаю, что добавить.
0: Ну, а что, это романтика,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да, не, ну зависть все.
0: Конечно. И поедем, и потом я приду такой модный, вообще-то офигеешь.
1: Я знаю, я вот был на месте водителя, когда там малая справа, надо вот, то есть специально есть посадка, типа ты вот так вот поворачиваешь в полоборота, как бы, вот так да. Одна рука на руле, но она не держит за баранку, а вальяжно, вот так, ага, вот так лежит. Смотрите, пацаны, учу, кто, если вдруг еще не знает, как правильно. Вот, и ты вот так в полоборота к ней,
0: ага,
1: вот так, и с ней перетираешь.
0: Ну, конечно, она не должна видеть, что ты напряжен за рулем.
1: Да, максимально... то есть там лайтово.
0: Ты руль вообще мизинцем крутишь.
1: Чуть-чуть, вот так, да, вот, ладов. Да. Именно вот небрежно, ага, так, небрежно. Ты демонстрируешь в данный момент, что для тебя важна не машина,
0: да,
1: а малая.
0: Да. Еще иногда так поддаешь, чтобы она такая, ой, как страшно,
1: да,
0: она такой спокойно.
1: У нас все нормально, что ты.
0: Ну, видишь, дело в том, что мы поедем наоборот. Там малая будет за рулем, а она вот так двумя руками вцепится в руль,
1: да,
0: и ее нельзя будет отвлекать, потому что она будет бояться.
1: Да. И сиденье
0: что...
1: надо пододвинуть еще максимально. Максимально близко, да, к рулю, вот так, чтобы, ага, сидеть. Вот так.
0: И я буду вот здесь вот на этом, на пассажирском, как лох вот такой, как ребенок.
1: И ногами будешь в пол тормозить,
0: да,
1: на всякий случай.
0: И в этот момент вообще не буду себя мужчиной чувствовать. Вообще мужского во мне будет ноль, потому что я еду на пассажирском вот так, как ребенок, она едет двумя руками в руль, и мы едем на садовод.
1: Прекрасно. Да хоть куда.
0: Да, конечно.
1: Со второй половины хоть куда.
0: Это правда.
1: А вот у Юлии проблемы. Она говорит, что ее мужик ее жестко бесит, когда макает любое печенье в чай.
0: А как его можно макать? Ты же потом чай пьешь вот с этими ошметками.
1: Ну, пищицы. Ничего, это то есть, только вкуснее, да, становится. Представляю сразу, что живу с дедом.
0: Ага.
1: Бесит еще. Это все в одну калитку.
0: Обидно, да, живу с дедом, а денег-то у него не как у деда.
1: Бесит, что после душа, после него в ванне потоп. Это черта отличительная мужская, ничего не поделаешь. Но, кстати, трюк. Если вытираться, мужики, в ванной прям, взять полотенчика и стоя в ванной или в душе вытираться, не будет потопа, и малая не будет расстраиваться.
0: Но еще это, раз, подожди.
1: Ну, короче, есть такая распространенная проблема у мужчин,
0: да,
1: что они после себя оставляют лужи в ванной.
0: Да.
1: То есть мы как делаем? Мы помылись,
0: да,
1: нам намыли телеса богатырские,
0: ага,
1: и сразу мокрые, сразу перешагиваем,
0: да,
1: или из душа.
0: А что мешает полотенце постелить на пол?
1: Ну, это в отелях полотенце, в обычных-то там либо коврик, либо кафель.
0: Я полотенце стелю, но мы стелим полотенце, и сразу, ну, ты сразу за собой протер.
1: Вот.
0: И
1: вот
0: всегда...
1: Это лайффак,
0: да,
1: что прозвучал.
0: А вот, это, вот этот вот коврик, который он вот ворсовый такой, он вообще, он гниет потом, потому
1: да,
0: что...
1: Да, и плесень там появляется,
0: конечно,
1: бесит.
0: Поэтому коврик выбрасывайте, полотенчика какие-то маленькие такие купите, чтобы на пол стелить, и сразу протер, и все, и чисто, и никто не ругается. И самое главное, что всегда и пол в ванной чистый, потому что ты его моешь каждый день, по сути.
1: Да, ножичка.
0: Ребята, это лайфхак, да,
1: лайфхак.
0: Пользуйтесь, пожалуйста.
1: Бесит. Это про Юлия не закончила, кстати.
0: Да.
1: Она продолжает. Еще бесит, когда умничает и считает, что лишь он знает, как правильно.
0: Ага.
1: Юль, ну если он правда
0: знает, если он знает, как правильно. А не знаешь, еще многие женщины вот бесятся с того, что вот побрился потом и волосы вот эти вот на этой. То есть ты, мужики вот это вот, они судорожно стирают вот это все, смывают, да, и какой-нибудь один там два волоска все равно останется, и она скажет, а вот это вот что? Ну это, кстати, если вам женщина такое говорит...
1: То не нужна вам такая, ну, женщина.
0: Да, чтоб нет, чтоб просто смыть тихонечко. Вы же за ней нет-нет, да ёршиком тоже там...
1: Да, конечно, или нужна. Нет? Надо просто обнять, сказать. Антонина.
0: Ну вот как Гришковец же правильно говорил.
1: Уже это самое.
0: Он говорит, вот
1: тебе карточка.
0: Я вот такой вот, мама меня всего любит, вот всего. А потом я ноготь подстриг, где-то вот оставил, и она увидела, и вот этот ноготь ей не нравится. Но минуту назад это же был я, и она любила меня всего.
1: А потому что отдельно от тебя уже, видишь, это же другое.
0: Да. Ну тогда надо пересмотреть какой-то институт любви. Любить все до конца.
1: Нет, это в идеальном мире.
0: Ну да. Где любят просто за то, что ты есть. А не за то, что ты... Нет.
1: Валим, уже минуту назад надо было.
0: Да, философия запнулась об интеллект, которого нет.
1: Нет.
2: Спонсор ООО «СМ-клиника». Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом. УЗИ в другом месте. МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. «СМ-клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ну, погода там, короче, 95% вероятность дождя. И сегодня, и завтра. И там на всю неделю дожди показывают. Так что имейте это в виду. Подожди, дожди. Я оставил любовь позади. Теперь у меня впереди дожди.
1: Да, 3 дня дождя впереди.
0: Да. А какой дождь? Медный? Или, может быть, медный дождь? Какие ты еще металлы знаешь?
1: Металлы?
0: Драгоценные. Медный дождь?
1: Серебряный
0: будет,
1: дождь.
0: Серебряный дождь. Или, может,
1: платиновый дождь.
0: Платиновый,
1: больше,
0: наверное,
1: других и не знаю я никаких.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Один плюс один, это Кирилл, это я. И мы тут, короче, на базе суперхиты, супернетки пришел.
3: Ты просто, я извини, просто меня задело. Ты сказал, это Кирилл, это я. Это Кирилл, это я. А ты сказал, что это я, то есть имел в виду, что ты, это Кирилл.
2: Это я так показывал.
3: А, ты показывал?
2: Да,
3: а как ты по радио показывал? Никто же не видит, а вдруг люди подумают.
2: Я Артем, не надо мне Кирилл.
3: Че? Это мне не надо, Артем, понятно.
2: Пришел Валера, человек, который рисует наш мультик «Красногорский парк». Если вы пропустили последнюю серию, вы зря это сделали, потому что она очень смешная была. Там было феноменальное появление... Ну ладно, я хотел не спойлерить, но...
3: Но там... это твое любимое, поэтому спойлер.
2: Нет,
3: давай.
2: Оно просто там на обложке. Там Kanye West. Оно на обложке. Там,
3: реально поэтому... пришлось добазариться с Kanye West. Да. Через руководство, через генерального. Да, вышли на контакты, да. И он записал нам аудиодорожку.
2: Kanye West, да. Он там кое-что меня заставил сделать.
3: А что заставил Kanye West сделать Артема?
2: Да, смотрите, у нас в наших соцсетях «Красногорский парк», вот такенский мультик.
3: Да, и что сделал Kanye West с Артемом? И почему Артем после этого волосы мокрые?
2: А там...
3: Ну, это я
2: потому
3: так.
2: Потому что мы играли
3: во
2: в футбол.
3: Во что макнул Kanye West Артема?
2: Нет.
3: Узнаете.
2: Мы играли в футбол, и я вспотел просто, поэтому волосы...
3: Во что в туалете Kanye West мордой ткнул Артема?
2: Вот. Меня, кстати, вот всегда удивляла вот эта идеальная прическа у футболистов. Они вообще не потеют, что ли? Потому что я, если там поиграю... Да чуть-чуть я пробегусь там. Вот они ставят себе прическу какую-то, моделируют там. Бегают, и она у них не портится вообще. Я чуть-чуть побегаю в футбол, у меня все. У меня волосы вот такие мокрые.
3: Хрена денег, поэтому у них специально дорогие средства.
2: Да, ну там любое средство, оно потечет.
3: Когда ты начинаешь, приходишь только в футбол, ты молодой еще там, ну, курдючным жиром там намазывают, ага. Там, или чем-то еще. А потом уже покупают дорогие всякие эти самые.
2: Понял.
3: Тафт.
2: Тафт три погоды. Так, ладно. У нас сегодня нет гостей.
3: Вот да, поэтому, и ладно.
2: Да и ладно. И Олега нет, он в отпуске, поэтому сегодня будем заставлять петь Валеру.
3: Валера, ты... Не, Валера стесняется, он не будет.
2: И что, Олег тоже стеснялся вначале.
3: А потом втянулся.
2: Да, так что, Валера, втянешься нормально.
3: Мой живот на фотографиях тоже стеснялся.
2: Да.
3: А потом ничего, втянулся.
2: А вот эти растяжки у тебя, что хоть саперов вызывай. Вот эти вот.
3: Саперов? Глазки.
2: Ага.
3: Все,

0: Рубрика, которая родилась у меня в голове только что секунду буквально назад. Такая идея пришла мне в голову. Попался рилс, где певица Сия поет, и она там так старается. Вообще так старается. И вот Адель тоже поет. Она тоже так старается. Прям видно, что
1: вообще,
0: человек очень старается сильно. И я подумал, вот рубрику такую, а что бы вот, как бы выглядела песня, если бы, вот, допустим, певица Адель вообще не старалась. Да, надо сейчас, смотри, текст, вот, есть минус, и мы сейчас попробуем спеть с тобой песню Rolling in the Deep, но максимально не стараться.
1: То есть не как обычно, да? То есть
0: как-то, ну, типа,
1: слабенько,
0: вот, как,
1: да?
0: Как будто бы вот прям, вот знаешь, очень плохо, и вот как будто бы нас заставляют петь и вообще не стараться.
1: Когда устал, пришел там с работы, да, с завода,
0: да.
1: И тебе говорят, срочно, надо Rolling in the Deep,
0: Адель,
1: нет,
0: да,
1: времени,
0: да,
1: объяснять.
0: Они говорят, ну что, надо реально, что ли?
1: Вот так Адель вот заболела, не смогла, можешь, пожалуйста, там.
0: Нет, Адель, наоборот, это Адель, если бы она не старалась. Типа вот Адель пришла с завода и говорят, надо сейчас выступать. Она такая, что, прям сейчас реально надо. И она выходит и не начинает вот это. А вот так, ну, типа, вот она прям не старается максимально.
1: Ну, давай.
0: Давай попробуем. Рубрика, что было бы, если бы артисты не старались петь свои песни. Погнали. Так, вот Адель пришла, вот ей говорят, выходи на сцену.
2: Ой, что, сейчас петь, да надо. There's a...

0: I can see you crystal clear. Да, может, все? The hair, the shit, bear. Да, ну давай ты тогда.
1: How I live with peace of you. Don't underestimate the things.
0: А нам заплатят за это?
1: Тут, походу,
0: she's a refire, it's starting in my heart. Reaching a fever. Сейчас, подождите. Да, я не могу
1: мне
0: говорить.
1: Звонят.
0: Алло, да, сейчас. Ага. The scars of your... Да, подождите, это не вам. Да,
1: you leave me. Of us.
0: She's break me the feeling with the almost hairy.
1: Давай я отдохни, пока. The scars of your life.

0: подустал, ребят, можно?
1: Сейчас, ладно, давай, поговори с этим, поговори, да, сейчас я тебя подменю. Давай, да, сейчас, подожди.
0: Да! Что, Серег, что?
1: А чем? Сейчас. Told me, we told. I've been heard you only, not gonna make you head burn. You mean the deep on the despair. Make it down there in mind, should we only savage. А, Валера, подмени срочно. Там мы сейчас, я не могу, мне звонят тоже. Валера, подойди, сядь, ага. Сядь, сядь, сядь. Блин, сейчас пока Валеру дождешься, ладно, Валера, не надо уже, на тебя фиг положишься.
2: Долго.
1: Ага, долго, долго, да. Так, ага, we could have had it. А, нет, еще не припев. Так, ну давай.

0: Есть трэпсы.
1: Это в Йохенс. Сейчас в кармане посмотрю, в заднем.
0: Да.
1: А, нет, это жвачка. Сейчас, подожди.
0: Сейчас, дай трэпсы. All rolling in the deep.
1: Вырубает просто.
0: Отвратительная рубрика, честно говоря. Просто полная барахло.
1: Я устал, пока пел вообще. Давай,
0: ну,
1: скорее,
0: да.
1: Ходить на песню какую-нибудь.
0: На какую?
1: А у меня вот у сестры день рождения. Можно ее поздравить?
0: Конечно.
1: Сестра, с днем рождения.
0: Сеструха, давай.
1: А можно ей поставить песню Басты?
0: Сестренка, не застревай в стиралке никогда, главное. Испортил сейчас все поздравление, да?
1: Да, есть такое.
0: Извини, но... У них есть проблема просто такая.
1: Да, еще объясни, давай.
0: Проблема, почему-то сестры в стиралках застревают.
1: У нас за носком потянулось там и...
0: А как вот...
1: Пожалуйста, ну... умоляю, поставь песню, пожалуйста.
0: Она же...
1: Просто песню,
0: ну, сестра.
1: Надо объяснять.
0: Она
1: не
0: же
1: надо.
0: Чья-то сестра.
1: Они все поняли.
0: Я не буду объяснять просто, но она же тоже чья-то сестра.
1: Просто песню поставь, песню.
0: Вот какой-то...
1: На радио песню включи.
0: Какой-то с Губина, вертикальной
1: Губина,
0: загрузкой.
1: Губина, там... Сережку Лазарева, что-нибудь, пожалуйста, группа студию, что-нибудь.
0: О, Майк, Сережка Лазарев есть, конечно, ты чё?
2: Когда обиды сойдут на нет.
0: Да я просто ждал, пока ты попросишь конкретно его.

0: Вот видите, поэтому мы никого никогда не поздравляем с днями рождения, не передаем приветы на радио, потому что мы вот ради прикола передали там привет, с днем рождения поздравили сегодня, и чат стал похож на какой-то стол заказов. Поздравьте этого, поздравьте того, передайте привет того. Нет, тут так это и работает. Я всегда по-честному всем отказываю, потому что одного поздравишь, надо будет всех поздравлять. Поэтому, ребята, извиняйте, реально, ну, у нас нет такой рубрики с поздравлениями и приветами. Да и в целом уже, как бы, ну, наверное, стоит просто понять, что типа, привет передать на радио, это уже как будто бы...
1: Нет, у людей до сих пор удивление сих пор, вызывает, да? И радость, да. Но это делает для чего? Это не чтобы человек порадовать, это чтобы сказать, ух, зырь,
0: а еще наверное,
1: по радио видали.
0: Это у тех же людей вызывает радость, у тех, которые, наверное, предложения на концерте Басты делают. Вот у них же, или это другие люди. Но, мне кажется, это наезжай. Одни и те же люди.
1: Серегу взял, перебил.
0: Серега, да, он уже был просто сегодня.
1: Он был с другой песней.

0: градусы на ресницах.
1: Я сейчас подумал, вот я сейчас сказал такое, типа, извините, градусы, сейчас я заново поставлю песню. Сказал такое, ребята, вот эти поздравления на радио, привет, это какая-то фигня, сейчас региональные радиостанции такие, Райтраун, это наша единственная рубрика уже 15 лет. Ты, может,
2: она делается для того, чтобы разыгрывать
1: свой
2: в ней билеты в кино.
1: Да?
2: Да, и там какие-нибудь другие подарки, билеты на концерт.
1: На фильм «Человек-муравей и оса».
2: Я когда... Вот я последний раз вел программу по заявкам, ну, понятно, на новом радио она тоже была.
1: Да.
2: А вот у себя в Липецке я вел уже в 2007, 2008, в 2009 году мы уже придумывали сообщения, их уже не было там. Реально, полтора за программу, да? За час, да.
1: Да, и ты всегда едешь в каком-нибудь городе в небольшом, и там это. А сейчас разыгрываем 1000 рублей от суши Юши. И вот это вот какое-то название, знаешь, где одна сушиная какое-то в городе. А теперь разыгрываем билеты на фильм «Человек-муравей и оса», который будет в кинотеатре «Октябрь» на улице Ленина. И вот это вот разыгрывают.
2: «Человек-муравей и осага».
1: И такое. Осага, ну это да. Я ставлю сначала, потому что я обещал.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Да, конечно, в Москве ближайшие пару дней, и вчера, и сегодня, и завтра, вот любителям покататься на сапах даже ходить не надо никуда будет, просто можно будет.
1: Ну, там уже, наверное, вылезли приколисты, которые там скатнулись на лодках.
0: Да, конечно, ты чё, они сразу такие, все, идем кататься на сапах. Они потом эти сапы еще бросают в местах общественного пользования, бросают их на лестничных перекладинах, вот этих вот, в этих тамбурах подъездных. Ребята, это отвратительно. Давайте так, смотрите, если у вас нет места для того, чтобы поставить велосипед или самокат или сап, то вы не покупаете велосипед, самокат или сап, потому что в местах общественного пользования, которые являются тамбуры, вот эти вот лестничные пролеты и так далее, это категорически запрещено, в том числе правилами пожарной безопасности, потому что они нарушают эвакуацию. А меня еще бесит, когда идешь с пакетами или какую-нибудь коробку тащишь с чем-нибудь там откуда-нибудь, да я не знаю, какая разница. С игрушками там, с ПВЗ и так далее. Этот велосипед тупорылый мешает тебе просто пройти, и ты не можешь протиснуться. Поэтому я понимаю ваше желание, нежелание ставить этот грязный велосипед себе в квартиру. Тогда мы как делаем? Мы его просто не покупаем. И все. Как у меня. У меня, короче, напротив дома есть специализированная собачья площадка. Такая, для выгула собак. Mm-hmm. То есть там всякие приспособы для собак. Там они там прыгают, бегают. Там? Да, я погуливаю иногда там. Выгуливаюсь. И там ночью... По-моему, с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, я, честно говоря, не помню. Собралась прям компания людей где-то в полвторого ночи. Они начали там слушать музыку очень громко, подпевать, разговаривать и так далее. Ну, в общем, они правильно относительно своего поведения, в общем, и выбрали место для прогулки ночной. Ну, по собачьи себя вели, на собачьей площадке и собрались. Что ты думаешь, я взял это все на видео, снял, выложил сразу в домовой чат. Всех еще приблизил вот так, чтобы видно было, кто там конкретно тусуется.
1: Ну, ты, получается, стукачелло.
0: Стукачелло. Но вообще так вроде говоря нельзя, потому что, типа, ну, я снимал правонарушение. Они в полвторого ночи громко слушали музыку и подпевали.
1: Так ты не в домовой чат, ты сразу в соответствующую инстанцию отправь.
0: Так можно, но видишь, проблема в том, то, что у меня уже был опыт, когда вот так вот ночью барагозили на... Я рассказывал эту историю уже на скамейке, там большая компания шумно себя вела и так далее. Я позвонил, вызвал, и... Ну, там же они пока едут, эти уже разбегаются, поэтому почти нет смысла вызывать. Ну, либо если они прям через минуту появятся, тогда да, как будто бы есть смысл. А так они пока едут, эти уже разойдутся, и... Ну, нет никакого...
1: Да, и вот они не приехали, эти... Тоже ушли, а ты живешь с клеймом стукача.
0: Я не стукач, я просто, ну, типа...
1: Ладно, это сознательность, все правильно.
0: Это просто как, ну, если... Ну, я являюсь стукачом, если я в полвторого ночи, допустим, заявил на тех, кто...
1: Мирно орёт. Сидел, слушал музыку на колонке JBL во дворе, да, тихонечко, на детской площадке, пили, ну, чуть-чуть там какой-то, ну, там, баклажку, пиво, ну, чуть-чуть.
0: Вообще абсолютно.
1: Просто отдыхали культурно, люди нет, взял, пришел полвторого ночи, испортил им отмечание юбилея Сергея.
0: Да.
1: Взял, испортил праздник. Люди с подарками пришли.
0: Не делайте так, это же отвратительно. Но это просто, это дно, реально. Это вот самое дно. Я понимаю, что вы когда подвыпьете, у вас там начинается, да ладно, что, пойдем послушаем. Нет, вы просто на дне в этот момент находитесь, моральном, реально. Ну, это просто, ну, типа, самое дно, днище, ниже некуда.
1: Самое дно, я сейчас расскажу еще раз свою боль. Я приезжаю в родной двор в Липецке на машине на своей. Вот, и встаю, это самое, на место на какое-то, вот, прямо около подъезда. Ага. Вот, и у соседей в шутку спрашиваю, они сидят, зырят на меня, на лавочке. Да. Я говорю, что я место чье-то занял? Они говорят, ну, вообще-то это Нелли место.
0: Ага.
1: С четвертого этажа.
0: Да-да-да.
1: Я, расскажите, пожалуйста, а я говорю, вот моя семья здесь с 75-го года живет, а я с рождения. Угу. Я могу вот в своем дворе поставить свою машину около своего подъезда в квартире, которая моя по закону. Угу. Ну, просто Нелли тут всегда паркуется. Вот.
0: А ты им скажи, сколько машина места в Москве стоит, чтобы они вот так вот примерно понимали.
1: Я просто не знаю, что, как вот вы, люди, которые решили, что это место, потому что вы на нем всегда паркуетесь, становится вашим. Вы как вообще живете? Вам как? По кайфу? Вот как вы себя оправдываете там?
0: Самое интересное, что ты поставишь, Нелли тебе еще выйдет, потом пробьет тебе колеса.
1: Знаешь, как Нелли бы сделала? Они уже так делали. Просто преграждает своей тачкой, загораживает мою, чтобы я не выехал. Да. И не оставляет телефона. Вот у меня нет слов.
0: Ну, это уроды, свиноты, а что делать?
1: Как вот вы, просто напишите кто-нибудь, вот осмельтесь вот один раз. Почему? Вот как вы себя внутри оправдываете? Вот, то есть, типа, я тут живу, поэтому это мое место мое. Нет, паркуюсь просто уже, паркуюсь.
0: Они реально, они так и считают. Ну, они не мыслят категориями какими-то дальними. Они типа вот этой вот категории мыслят и все. Я же тебе рассказывал тоже историю по поводу пробитых глушаков. Я как-то реально общался с чуваком, который прям...
1: У которого пробит глушак,
0: который
1: да?
0: прям Нива, вот, у него вот... У него прям, типа, челу там 20 лет, он уже прям вот в 20 лет себе очень Ниву хотел.
1: Ага.
0: И вот у него прям вот эта вот пердящая тачка на всю. Я его спрашивал, зачем так делаешь? А он реально на полном серьезе считал, что его в этот момент крутым считают. Он говорит, люди подходят, респектуют, говорят, вау, как у тебя круто тачка.
1: То есть какие он, люди?
0: Ну, видимо, какой-то один-два человека,
1: один
0: которые тоже...
1: Один раз сказал, мама.
0: Да, и которые тоже на пробитых глушаках гоняют. И, то есть, он вот этот момент думает, что когда люди вот так вот поворачиваются, посмотри, кто проехал, он такой, вау, я круто еду. Он реально на полном серьезе мне это объяснял. То есть, они не понимают... вследствие своих, наверное, каких-то когнитивных способностей, они не могут понять, что они кому-то создают неудобство этим. Та же самая история и про шумные компании во дворе и так далее. То есть они просто не могут понять это, потому что, ну, у них, собственно говоря, наверное, меньше извилин каких-то в голове, чем у нас с тобой.
1: Так, на всех наехали, вроде на всех. Все, уходим.
0: Ну, кстати говоря, я быстро новость зачитаю.
1: Да
0: я сейчас прочитал по поводу умных людей. Быстренько новости. Вот плохая новость для меня. Я же неплохо готовлю. А вот тут написали, чем умнее человек, тем хуже он готовит. Потому что это оправдывается тем, что гениальные люди, они, как правило, в быту абсолютно нулевые. Они там не могут справиться там даже с какими-то базовыми вещами. То есть ты гений, получается, Кирилл.
1: Ну, что я вам говорил?
0: А вы не верили. А вы не верили. А вот гениальный человечек сидит перед нами, как оказалось. Ну, короче, сказали, что гений не хуже готовит. Вот. Но я не согласен, конечно. Я живое доказательство тому, что гении могут...
1: Что у каждого правила есть исключение.
0: Конечно. Вообще, ты знаешь, что это фантастика, Кирилл.
1: А ты не хочешь в радиошколе попреподавать?
0: Да я хочу, но это у радиошколы не хватит денег, чтобы мне платить за такие уроки.
2: Никаких сомнений.

0: Кстати, Кирилл, по-быстрому вкину тут обсуждение в чате по поводу того, что мы сейчас...
1: Надушнили?
0: Навели меня на такую мысль. Стукач же это, по сути, человек, который своего сдал. А считаюсь ли я стукачом, когда я бомжару, который на китайской колонке подделки JBL слушал треки в 2 часа ночи, его я заложил, я стукач или нет? Скорее же нет, стукач же это когда-то своего братишку заложил.
2: Да нет,
0: или
2: почему?
0: Своего
2: почему?
0: Кого-то
2: наоборот,
0: просто...
2: ты недруга закладываешь обычно?
0: Ну... Вот это вот, конечно, пофилософствовать на сегодня.
1: На тему стукачества.
0: Да. В какой момент стукачество перерастает, наоборот, в осознанность? Ну вот если, допустим, дяденька с ребенком грудным на руках на самокате ехал, я заложил его, я стукач или я осознанный?
2: С одной стороны, да.
0: Видишь, вот стукачество две грани есть, как правило. С одной стороны, ты стукач-крыса, а с другой стороны, вроде бы все правильно
2: сделал.
0: Это
2: больше склонны те, всех называть стукачами, те, кто по понятиям живет 90-х и прочего. Там тогда у нас считалось это зашквар.
1: Нет, ты прав. Певица Бьянка. Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, что я песни, что я страшный, что я жирная, когда я весила 49 килограмм.
4: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
4: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Прикинь, кусочек интервью Антона Беляева посмотрел. Да. Его там рассказал, он же в очках всегда.
1: Да.
0: Вот, и он сказал, что, говорит, вообще-то, если честно, у меня нет проблем со зрением. Никогда не было. Очки я ношу, потому что... Он говорит, у меня типа мешки под глазами с детства.
1: Ага.
0: И что? И люди все время начинают, вот, у тебя там там что-то проблема. А он говорит, нет, проблем, просто такое лицо. И да. Он говорит, я вот за этими очками просто вот скрыл эти мешки. И все думают, что он не видит особо хорошо, а он нормально видит. Просто часть вот его имиджа.
1: Я
0: вот.
1: Тоже просто для имиджа прозрачные ношу очки. Это
0: ощуришь, ты почему?
1: Потому что зрение плохое. А. Но я сейчас работаю в эту сторону. Я там
0: да,
1: уже...
0: кстати, какая ситуация-то?
1: Да я уже там это... Просто я сильно занят был вот на этих неделях. И мне чуть-чуть не до этого было. Но там надо анализы сдать, и все, уже
0: видите,
1: готово.
0: Видите, там клиника подстраивается под Артема. Сейчас он занят, они ждут, видите?
1: Но я же не могу, там это
0: когда
1: же операция. Плюс я же не могу, там какое-то время я там, наверное, я не знаю, глаза там будут плохо видеть. А я же не могу взять больничный, да, Кирилл? Поэтому приходится как-то выбирать.
0: Поэтому подожди,
1: да,
0: отпуск. В отпуске посидишь недельку.
1: Вот уже и была такая, честно говоря, мысль Шурис. Взять до отпуска. Потому что у Кирилла начнется... Вадим, Данилин, кто-нибудь, Миш. И людям придется в 7 утра ехать. Не поболеть с Кириллом, блин, никак.
0: Да.
1: Вообще.
0: Да потому
1: он
0: что...
1: и сам с температурой ходит на работу, и я
0: да.
1: тоже.
0: И без запахов,
1: да. Во-во-во.
0: Была такая черная страница, тупая страница моей биографии, когда я пришел на работу и говорю Наташе, говорю, а что-то ничего не чувствую, запахов никаких.
1: Ага, и чихнул на нее.
0: Как раз был самый пик.
1: Ага.
0: А я же я до последнего отрицал это.
1: Да?
0: Вообще. И я вот был тем придурком, который пришел без запаха, ну, фактически потенциально опасным будучи, пришел на работу. Меня с пинками выгнали.
1: Реально?
0: Ты дебил? Я говорю, да.
1: То есть ты, типа, вообще, ты вот из тех, кто никогда не берет больничный, типа, до последнего?
0: Ну, да.
1: Пока вот у тебя
0: да
1: из руки не будет кровь капать. Нет, я
0: пока
1: просто...
0: топор в голове не перестанет мне, ну, не начнет мне мешать.
1: Ну, да. Ну, а есть и обратная сторона. Есть люди, которые больничный берут, вот чихнул один раз просто, и все, и пошел больничный на неделю взял. Тут главное середину какую-то брать, но, тем не менее, ребят, все равно больничные нужны, потому что осложнения эти, они все равно, знаете, это не шутки вообще ни в коем случае. Были случаи, что вот так вот заболел там какой-нибудь вирусный, там, или там ОРВИ, или чем-то, на ногах переболел, осложнение там, диабету. Но оно надо тебе? Нет, конечно.
0: Нет, конечно,
1: поэтому...
0: не надо.
1: Поэтому переболеть дома лучше. Понял, Кирилл?
0: Ладно.
1: Все.
0: Черт, надо еще один выход
1: конечно.
0: В эфир.
1: А то я неделю ходил на работу. Итак, ребята, слушайте, у меня голоса нет вообще, глотать не могу, но давайте как-нибудь сейчас.
0: Герой?
1: Герой, конечно.
0: Да? Такие вот герои да. среди нас.
1: Да, вот, смотрите на меня. Вот я всего лишь так. Мы можем с людьми поболтать,
0: да,
1: если
0: кстати,
1: хочешь.
0: Да, кстати, отличная идея.
1: 8-495-232-16-32. Мы сегодня с вами обсуждали такую тему, что вас бесит, ну, желательно во внешности вашей второй половинки, потому что сегодня день мужских недостатков. Во внешности и в делах какие-то, которые связаны, допустим, вот из человека выходят. Какие-то запахи
0: или
1: что-то. Ну, это
0: Артем пытается заузить тему умышленно.
1: Да.
0: Нет, вы давайте там.
1: Ну, потому что я хочу откровений каких-то. Вот они
0: не
1: будут
0: знаю,
1: говорить.
0: Какие ты хочешь откровения?
1: Ну, меня бесит, что там он там... Это...
0: Бесит, что моя вторая половина газует при мне. Вот,
1: ну,
0: вот
1: да.
0: этого ты ждешь.
1: Или он бесит, что он вот громко чай размешивает.
0: Да.
1: Но это скучно. Я хочу, чтобы вы сказали, бесит, что у него там, я не знаю, носяра, блин, гигантская. Я хочу вот таких откровений. Вот эти ложечки мне ваши вообще не интересны.
0: Носяра гигант. Ушей просто вот так. Такие вот.
1: Или, допустим, глазя, женщина позвонит, бы. Говорит, вообще все
0: гигант.
1: Идеально. Все идеально, но вот ну, маленький. Ну, вот, ну,
0: маленький
1: вот,
0: нос,
1: да,
0: наоборот.
1: Да. Вот я хочу таких откровений, а не то, что ну он там это он, когда там спит, он вот у себя это на меня одеяло перетягивает с меня. Нет, это скукота.
0: Да,
1: это
0: короче, жесть, мясо
1: радио.
0: Нужно Артему, давайте.
1: Да, чтобы вы там, типа, да он вообще урод, я его ненавижу, но у него бабки есть, и приходится довольствоваться этим. А так ему уже 96 лет. Алло, привет.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
2: Здорово.
1: Привет,
2: это
1: как тебя зовут?
2: Раунд?
1: Это я и Кирилл еще здесь.
0: Нет, это Райтраунд.
2: Виталий, привет.
1: Виталий, привет. Рассказывай, пожалуйста, вот твоя вторая, которая вот с тобой, что тебя бесит в ней? Во внешности.
2: Моя малая.
1: Да, вот она.
2: У нее очень вообще длинные волосы, и они везде вообще.
1: Везде,
2: они
1: да.
2: очень красивые, но когда я вот прям вот в ванну особенно чищу, прям вот
1: да,
2: бесит. А во внешности... Ничего не бесит.
1: Вот это вот, когда вот ты вот этот смыв чистишь, как будто там сербернара купали, да?
2: по-любому.
0: Ага.
2: Как твоя малая поживает?
1: Да нормально, тоже линяет, я тебе скажу. У них как будто у всех такая проблема. У всех вот волосы сыпятся везде абсолютно. Поэтому я не понимаю мужиков, которые любовниц водят к себе домой. Она же там по-любому облысеет в какой-то момент. И поэтому зачем вы это делаете?
0: Нет, ну это просто палево. Если лысый,
2: это
0: тогда
2: прокол,
0: можно.
2: Это прокол, прокол. Вообще палево жесткое.
1: Конечно, это а они же всегда, они же каким-то образом еще умудряются, они находят волосы, сразу же понимают, ее это или не ее волос. Сразу же понятно как-то. Поэтому нет.
0: Ну, конечно, если она брюнетка, а это кудрявый и блондин.
1: Да, поэтому любовниц не водим домой, ребята. Это базовые вещи.
0: Приезжаем
1: понятные.
0: К ней.
1: Конечно. Либо где-нибудь
0: Господи,
1: там...
0: Какой...
1: Вообще любовниц не заводим. Любовницы это не надо нам.
2: Нет, если у любовницы нету жилья, то зачем она нужна вообще? Правильно?
1: Как вариант, ты даже не можешь рассчитывать на какие-то привилегии, поэтому тогда не надо. Ладно, брат, спасибо, все, давай, пока. Давай, пока.
0: Кирилл?
3: Угу. Не понравилось мне.
1: Не понравилось?
3: Давай дальше.
1: Так, алло, привет.
3: Алло.
1: Алло. Я думаю, что и у нас, и у мужиков тоже сыпятся волосы. Просто за счет того, что они маленькие, этого не видно. Алло, да, привет, как тебя зовут?
4: А, привет, меня Саиди зовут.
1: Привет. Ну, рассказывай, какие-то бесят тебя вот в твоей женщине?
4: Бесят, блин, ну, старая стала.
1: Старая, да, стала, бесит. Ну, в какой-то момент это, да, происходит,
0: старик,
1: к сожалению.
0: А ты молодой остался, она старая, а ты молодой, получается.
4: Да, я еще
0: молод. Еще похожу, побегаю, да?
1: Ну, ты видишь, мужчина, он же становится вот как-то... Когда он стареет, он привлекательнее становится, как вино вот он. А женщина, когда вот прямо она совсем, если стареет, там, конечно... Ну, посмотри, вон мужики все вот эти, вот Антонио Бандерас и так далее. Они все...
0: Джонни Депп, давай всех.
1: Они все идеалами красоты вот прям такими вот стали, когда уже начали взрослеть. А... Вот так вот что-то как-то вот...
0: Ну что, Сальма Хайек, вон...
1: Ну, это исключение. Я не видел, чтобы кто-то говорил, не, ну, Сара Джессика Паркер, конечно, вот ей 60 стукнуло, вообще огонь баба стала.
0: Ну и что делать с этим?
4: Не, ну да, я еще поумчился.
1: Да, ты еще победил.
4: Да, мне еще вот недавно молодая девушка подсняла как-то.
1: А-а-а, все-таки да.
4: Вот, так что...
1: А твоя где была в этот момент? Пенсию, наверное, получила.
4: Она спит уже, спит.
1: А, спит рано.
0: Она
1: ложится.
0: Уже в 9 на боковую, конечно.
1: Да, ну, конечно. Да. Ну, ладно, брат, не грусти.
4: Ну, не в 9, в 10.
0: В 10.
1: В 10,
4: хорошо,
1: да.
4: Хорошо, да.
1: Ну, и все. Ну, там еще программа «Время заканчивается», да спать уже. Да. Ну, ладно, давай. Блин, он что-то договорить хотел. Но он в какой-то момент сильно рофлить стал, поэтому... Все, быстро последнего человека принимаем, и все. Быстренько. Быстренько. Говорит, бесит, старая стала. Что, алло. У меня так с айфоном каждый год тоже. Бесит, старый
0: все,
1: стал.
0: Значит, не судьба. Ну и не хотите, как хотите.
1: Не-не-не.
0: Все, до завтра, пока.
1: До завтра, пока, до свидания. Завтра, как обычно. Это и, короче, ну, там, чтобы оно все... Давайте. Ага, ага. До свидания.
5: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинас в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
15: Новое.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новые. Между прочим, до конца лета осталось всего 77 дней. Не с этого, конечно, хотелось бы начать свой эфир и новую рабочую неделю, но просто предупредил. Так что продолжаем радоваться самому любимому времени года под суперхиты, суперновинки нового радио. И понедельник будет нипочем. Вадим Данилин, отсюда с тобой. Всем жаркий привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Маригу, не перегори, суперхит на новом. Ну и пока ты работаешь, наверное, новость категории «У соседа корова сдохла», мелочи приятные. Отпускная новость. У россиян сорвался отпуск из-за чата GPT. Нейросеть сказала парню с семьей, что виза в Македонии не нужна, хотя на самом деле она обязательна. Семья купила билеты из Стамбула в Скопье, наверное, да? Я даже названий таких не знаю. Забронировала отели и машину, но пограничники развернули их в аэропорту. Ну, действительно, знаешь, не хочется злорадствовать, но хочется. Не хочется, но хочется. Потому что мы сидим тут, знаешь, ждем свой черед в отпуске. А он все не приходит и не приходит.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
8: Новое радио.

0: Моя Мишель, ветер меняет направление. В эфире новые, наверное, парни сегодня в утреннем шоу 1 плюс 1 рассказывали эту новость. Новость, которая, знаешь, как раньше было? Раньше врачи говорили о том, что когда у тебя температура, нужно обязательно пропариться под теплым одеялом, а сейчас оказывается, что нужно вообще спать без одеяла, чтобы все это испарялось. Так вот, с головы на ноги или с ног на голову это все сейчас перевернется. Полный отказ от сахара не улучшает здоровье, а делает только хуже, заявили ученые. Они провели масштабное исследование и развеяли один из главных мифов десятилетий. По словам экспертов, человек может испытывать улучшение самочувствия после отказа от шоколада, сладких напитков или конфет, но это вызвано не сахаром, а улучшением рациона за счет отказа от ультрапереработанных продуктов. Ключевую роль для здоровья играет не полный отказ от сахара, а сбалансированное питание и умеренное потребление сладких продуктов. Короче, если в общем и целом, извините, если в общем и целом от сахара полностью отказываться нельзя, но можно его заменить фруктами и тому подобной всей фигней. Короче, мотай на ус, DJ Smash не лето, Джонни не только очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама.
1: Реклама.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-739-2130.
5: Акведы.
6: Выбранный.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Новое радио. Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Это Джонни, помню, суперхит на новом. Но давай тему любви оставим, наверное, на выходные все-таки. Ближе к пятнице поговорим об этом. А пока же, как обычно, ежемесячный опрос россиян на тему зарплаты счастья, который показал, что не все так однозначно и зависит от города проживания. Но сумма почему-то постоянно меняется в большую сторону. В общем, зарплата счастья для россиян в среднем 273 тысячи рублей. У мужчин это 309 тысяч, у женщин 240. Конечно, очень странно, потому что женщины обычно больше тратят деньги на свои хотелки, согласись. Вот. Что дальше? По городам 290, Санкт-Петербург 264, в регионах 250 тысяч рублей. Да, в принципе, наверное, хватит с этой статистикой, там столько всего. Короче, да, зарплата счастья у нас отныне 273 тысячи рублей. Как-то маловато для Москвы будет.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Новое радио.

0: в Магнитогорске 2. Новые раки.
1: Все остальные новости оставим на потом. Понедельник все-таки. Времени на раскачку у нас дофига. Больше слушаем, меньше говорим, и будет всем вселенское счастье. Вот тебе 20 минут летних, жарких, суперхитов, суперновинок нового радио для фона. Без рекламы, кстати. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Руслан.
1: Это Ваня Дмитриенко, его Лего суперхит на новом. Тем временем другой наш участник, участник нашего эфира, Сергей Жуков, группа «Руки вверх». 4 дня назад, пишет, выпустил новую песню, и все бы ничего. Песня называется «Улыбаешься». Все бы ничего, но Сергей Жуков посвятил эту песню своей жене Регине в честь 20-летия их отношений. Как быстро летит время. Я помню времена, когда Жуков еще даже женатым не был. Не говоря уже о том, что там жена, у еще и 4 детей у них. Дочь Ника, сыновья Энджел, Мирон и Эван. Премьера сингла состоялась 11 июня. Найти ее можешь в интернете, послушать. Тоже очень хочется. Ну а в эфире нового 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион – кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник Асрадар Автостат. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейла и Гиннес по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Луг, 53.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. 4-этапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: вам.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
2: Ближе, ближе.

0: ближе, так близко.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
4: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось. Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
1: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
4: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
1: Часто тебе говорили про то, что вот эта, допустим, победа, она была куплена, или
4: часто,
1: ты там, возможно, с кем-то переспала.
4: Да, да.
1: И до сих пор говорят.
4: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
2: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дуть».
3: 18+.

0: Это LP со своим суперхитом One Last Time, One Last Time в эфире Нова. Если думаешь, что я все это время, все эти 30 минут, что был нон-стоп суперхитов, суперновинок, сидел без дела за эфиром, ты глубоко ошибаешься. Я тут провел внутреннее расследование по новости про то, что больше половины мужчин, оказывается, покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем виноваты. Провел расследование, выяснил, что это фейк. Верить этому нельзя. Только проверенные факты на новом радио. Так вот, слушай. Значит так, миф о том, что 53% не понимают, в чем виноваты, взят из шуток. В реальности мужчины осознают причину. Самое главное, не 53% мужчин, а всего 30-35% мужчин открыто признаются, что покупают цветы или украшения именно после конфликтов. На первом месте для примирения остаются цветы. 7 мужчин из 10 дарят. На втором месте сладости, но на третьем ювелирные изделия и парфюмерия. Вот это достоверная информация. Кто вам скажет про 53%, не верите. Верите нам, новому радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без существенных осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. 40% россиян признали, что не представляют свою жизнь без эмоциональных качелей. Хотелось бы поговорить более подробно на эту тему, но понедельник, лето, все только начинается, думаю, не время. Время суперхитов, суперновинок без рекламы на 20 минут. Далее твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем привет.
2: Заходи без причин.

0: сока или смузи в день не вредит здоровью и может даже снизить симптомы депрессии. Анализы крови показали нормальный липидный профиль, уровень глюкозы и воспалительные маркеры. Слова-то какие? Иноязычные. Исследование это ставит под сомнение жесткие ограничения на употребление фруктовых соков. Но на самом деле я не знал про вот эти вот ограничения. С утра пораньше стакан апельсинового сока да за милую душу. Дайте два, пожалуйста. Джакон Килиана, золото не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Новое радио. А мы на стиле.

0: Валерия Василевская, она же Бервульф, Годзилла, суперхит в эфире Нового. Кстати, певица выразила готовность представить Россию на конкурсе «Интервидение». Пока что Валерия не получала прямого предложения представлять страну, но, цитата, кажется, что это произойдет. «Не могу сказать, — говорит она, — что хотела бы, но я всегда готова». Бервульф считает, что конкуренции в этом случае нет. По ее словам, на конкурсе выступит тот, кого судьба выберет. Я тут за эфиром подумал, а кого еще, кроме как не Бервульф? Конечно же, Бервульф. У нас же на новом радио продолжается другой конкурс.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк». Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил. Чтобы зуд отпустил.
7: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Бэби Рекса и Faithless New Religion. Суперхит в эфире нового. Кстати, недавно на днях Бэби Рекса представила свой новый альбом. Зацени его обязательно. Тем временем в Великобритании переняли опыт Австралии и вводят полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Ограничения затронут не только популярные социальные сети, но и стриминговые сервисы, а также игровые платформы, где предусмотрена функция общения несовершеннолетних с незнакомыми людьми. Новые правила должны вступить в силу весной 27-го года. Когда уже в России введут, а?
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Предложение ограничено.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Магнитогорске 5. Новые.
1: Развенчан еще один миф. Долговременное воздействие радиочастотных волн от смартфонов не вызывает опухоли мозга, а сердца и надпочечников. Следует из совместного исследования Южной Кореи и Японии. Так что выдыхаем, продолжаем зарабатывать свою копеечку на отпуск под суперхиты, суперновинки нового радио. Вадим Данилин здесь с тобой еще на пару часов. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

Айова, мама, шикарный суперхит в эфире нового. Тем временем очередную москвичку развели на 26 миллионов рублей. Жалко, конечно, старушку. Мы уже устали, наверное, удивляться таким новостям, перестали удивляться суммам и все прочее. Пока вот готовил вот эту вот новость, еще одна новость подоспела. 75-летний житель Краснодара отдал мошенникам 14 миллионов. Но мне до сих пор не дает покоя один вопрос. Вот в связи со всеми вот этими вот мошенниками и так далее. Вопрос, который никогда еще никому не задавался. Я не знаю, может, вы задавали этот вопрос себе, другим и так далее. Окей, смотрите, у 65-летней москвички было 26 миллионов, да? Неважно, откуда и так далее. У меня нет 26 миллионов, и меня не разводят. И даже не звонят. Ну, да? Неважно, откуда и так далее. У меня нет 26 миллионов, и меня не разводят. И даже не звонят. Ну, с этой точки зрения как-то обидно даже становится.

0: на новом радио. Реклама.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно.

0: в 52 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66. Новое, новое радио.
3: Новое радио. Мысли.

Это к вопросу о мошенниках снова я возвращаюсь. Не, ну просто, знаете, как-то вот обидно становится. Хочется обратиться к мошенникам. Ребят, ну, разведите меня на деньги, пожалуйста. Ну, разведите. У меня нет, конечно, миллионов. Я отпускные вот сегодня получил. Ну, немного, но получил отпускные. Можете позвонить и развести меня на деньги. Ну, как-то обидно, что мне вообще никто не звонит. Откуда вы знаете, что у людей миллионы на счету? Уважаемые мошенники, ну, разведите меня.

0: Это моя Мишель, я блага, суперхит в эфире нового. Ты сейчас будешь смеяться. Несколько минут назад я говорил про мошенников. Говорю, разведите меня. Ну, разведите. Миллионов нет, но есть отпускные, какие-никакие, там маленькая копеечка, но все равно. Тут же на телефон приходит оповещение о входе в одну социальную сеть. Не буду говорить, какую. Я в этой социальной сети не зарегистрирован, сразу говорю. Вот как такое может быть? Меня нет в этой социальной сети, популярной у нас в России. Но оповещение о том, что кто-то пытается войти в мой аккаунт, приходит мне на телефон. То есть какая-то страница, какой-то аккаунт зарегистрирован на мой телефон, получается, да? Но меня нет. Я последний раз там был в 2009, наверное, году. Даже не помню, может быть, еще раньше. Как такое может быть, я не знаю. Но мне кажется, это просто совпадение. Ну, просто совпадение, что кто-то решил... Другой вопрос, сейчас я буду выискивать, какая же страница оформлена на мой мобильный телефон. Вот это меня больше удивляет, что кто-то решил меня взломать. А что там взламывать? Во-первых, меня там нет, начнем с этого.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймер.

0: Суперсекрет Газ. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: Heavy Metal Love от Two Colors, суперхит в эфире нового. 15.49 в столице проснулись астрологи. Выкатили гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июня. Значит, смотрите. Советуют сконцентрироваться на гибком планировании, избегать импульсивных трат и не поддаваться эмоциональному давлению со стороны руководства. Понедельник-вторник. Это для всех абсолютно. Понедельник-вторник. Проверяйте всю информацию, которая приходит к вам. Будет много неправды. Проверяйте и перепроверяйте. Среда. Не конфликтуйте с коллегами, избегайте любых конфликтов. Четверг и пятница обязательно заканчивайте все дела. Обязательно заканчивайте, не откладывая на следующую неделю. Ну, это для всех, кто верит в астрологию. Значит, сегодня-завтра проверяем всю информацию, а дальше я тебе снова напомню. Понедельник, вторник. Проверяем информацию. Среда. Не конфликтуем с коллегами, даже не общаемся с ними. Четверг, пятница. Заканчиваем все дела, чтобы в понедельник следующий уже выйти с чистой головой на работу. Не благодарим.
1: Реклама.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Очень даже легко проходит первый рабочий день, чему я сам лично удивлен. Надеюсь, продуктивно. Но это выяснится чуть позже. Пока Дальнему Востоку спокойной ночи, а тебе успешно доработать этот день. Силы поберегите, нам еще всю неделю ныть в душном офисе. 20 минут музыки без рекламы далее. Я, Вадим Данилин, тоже тут еще час с тобой.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Да, их подашь в суперхит в эфире нового. Новости из мира кино подоспели. Очень долго, кстати, ждал эту новость, потому что самому интересно стало. Еще не смотрел. Фильм «Майкл» официально стал самым успешным байопиком в истории. За два месяца общемировых сборов почти 1 миллиард рублей. Фредди Меркьюри правил этим пьедесталом с 18 года. Теперь король поп-музыки его сверг. Кстати, оба фильма спродюсированы одним и тем же человеком, Грэмом Кингом. Картина, ну, пипец как очень зашла зрителям. 97% положительных отзывов пишут, а эпизоды с Билли Джинс и триллер называют лучшими моментами года. Ну, теперь точно стоит посмотреть. Что у нас далее по плану? Джонни, Мэри Гу и не

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь. Но...
0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше...

0: Отдыхать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: это Ольга Серябкина, бывшая суперхит на новом. Кстати, я не знаю, правда это или нет, всю информацию, напоминаю, в понедельник и вторник нужно перепроверять, но новость пришла по поводу бывших. Как женщина узнала, что муж ей изменяет и подала на развод. В принципе, такая обычная самая новость, но за время супружества ими было куплено больше 10 квартир и 3 машины, а узнала она об измене очень пипец как чисто случайно. Я почему я не поверил в эту историю, чисто случайно. Женщина пошла в спортзал, и там одна из девушек, совершенно левых каких-то девушек, хвалилась другой девушкой новой машиной, которую ей купил мужчина, в котором вот эта вот жена узнала своего мужа. Ты можешь такое представить? Мне кажется, это из разряда фантастики на самом деле. Но факт остается фактом, новость, да. В спортзале чисто случайно узнала в дарившем мужике своего мужа. Суть не в этом. Оказалось, внимание, теперь самое главное. Оказалось, что у супругов был брачный договор, по которому, если один из супругов изменил, то договор был о том, что все нажитое, совместное нажитое, переходит жертве измены. Муж, скорее всего, про этот договор забыл, чем и поплатился. А может быть, не забыл, может быть, не в деньгах счастья, конечно же. В итоге все квартиры, все машины перешли жене. Ну, а жена в качестве доброго жеста вот эту самую машину, которую муж купил своей любовнице, оставила ей. Вот такая вот и сказка, да. Чтоб я так жила.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комфорта.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Graceland, Yearbooks. Суперхит в эфире «Новый». Давайте новостей на сегодня хватит. Оставим вот эту тему новостей. Тут бы отойти от истории с любовницей. Тут еще слушатели рассказывают свои истории, как они узнали про это все. Близится прекрасный летний вечер. Не до новостей, в общем. Тему суперхитов «Суперновинок» уже через 10 минут продолжит мой коллега Данил Михайлов. В 6 вечера не пропусти свою подружку Эви, ее вечернее «Эвиленд Шоу». Нет, я просто мысленно сижу, сейчас читаю деньки до отпуска, поэтому мне тоже не до новостей и всего вот этого прочего. В воскресенье улетаю. Надеюсь, я все-таки улетаю. Не сглазить. Фу. Распрощаюсь с тобой до завтра и буду таков. Да, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Новое радио.
13: Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Тут некоторые языки молвят, что женских голосов в шоу-бизнесе в 5 раз меньше, чем мужских. Ну алло, здрасте, заглядываю в плейлист, перед этим было минимум 2 женских, и сейчас тоже. Девочки начнут. Отличного вечера, ребятушки. Данил Михайлов на базе, мое почтение.
2: Все мы изначально

0: подкаст нового радио о звездах и их жизни.
1: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
2: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
1: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
2: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
1: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
2: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
1: Ничего такого скандального у тебя нету.
2: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
0: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
11: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Новое радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: аж до мурашек. Очень приятный реверанс в сторону Крыма, если конкретнее в сторону Евпатории, а если еще конкретнее, села Поповка Республики Казантип. Гимн примерно середина нулевых. Ну, собственно, Филатов и Кэрос тогда там и были резидентами и завсегдатаями. Сейчас это уже музыкальная группа, как известно, и, собственно, наши большие друзья. Новое радио, суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. И за свежую музыку, конечно же, всегда респект всем-всем-всем при всем. И наиболее часто мы ее разбираем по пятницам.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти «Фрэш-ток».
2: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16.20.2.6+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Новое радио.

0: всегда на позитиве. Сергей Лазарев на новом радио, Данил Михайлов тоже на новом радио, и ты на новом радио. Но, как говорится, есть один нюанс, ребятушки. Ни один летний вечер не должен быть пропукан. Сейчас у нас 15-й по счету. Впереди еще много, но тоже думать надо о том, что день сегодняшний, он как бы уже и не повторится. Поэтому красивого понедельника. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Через 9 минут Дорогуша откроет двери своего Эвиленда.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое – это вот это.

0: Пара салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Для человека, который стал батей не так давно, ты выглядишь слишком бодро и выспанно.
1: Я даже был в спортзале, представь себе. Это что-то уже вообще там, да, из разряда фантастики.
0: Ну, это какой-то флекс сумасшедший. У меня тоже прекрасное настроение. Во-первых, друзья, значит, я не знаю, можно об этом говорить или нельзя, но мы вообще-то некоторый видеоформат мутим. Скажу вам так, вот смотрите, мое имя плюс имя Райт Рауна плюс имя Калинина плюс имя Никита Никитина, и, возможно, что-то скоро вы увидите. А может, не увидите.
1: На OnlyFans ты хотел сказать?
0: Да, конечно. Ну, это, вот. Райт Раун завел, позвал нас, вот мы и сняли сегодня. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Квартет.
0: Ну, все удовольствие получили, что самое главное. А дальше, то это уже, как, знаете, как решим, показывать, не показывать. Это раз. Два. Значит, я у нашего начальника Филиппа Алексеевича натырила конфет, 3 штуки сегодня. Ему только про 2 сказала, а сама 3 съела. Вот, тоже мне это очень нравится. А потому что почему? Вот у них в кабинетах все красиво. Стоят конфеты. Ну, потому что, вообще-то, уважаемые люди туда приходят.
1: Там, кстати, очень симпатичные конфеты, типа «Мишка на севере», «Аленка» и все такое. Но
0: не, там были...
1: «Батончик Ротфронт».
0: Нет, у меня что-то были дурацкие конфеты.
1: Дурацкие
0: но
1: были.
0: Он сказал, что я вообще какие-то самые бичевские взяла. Но мне казалось, что вкусные. Но сам факт, что я думаю, ну, они не едят эти конфеты. Может быть, я для этого и была послана сегодня в офис к 11 утра, чтобы я эти конфеты и подъела.
1: Я тут по поводу конфет немножечко возмущение хочу накинуть.
0: Ну-ка.
1: Значит, Аленка опять похудела. Шрингфляция, понимаешь ли. Она была 100-граммовой.
0: Было.
1: Исторически. Потом...
0: Было 90.
1: А теперь 75.
0: А это не маленькая?
1: Себе. Ну, это не маленькая, это
0: подожди.
1: Вот она.
0: А маленькая
1: это
0: сколько
1: она.
0: Тогда? Минус 100?
1: Ну, подожди, по-твоему, между 90 и 75 это разница прям такая ощутимая.
0: А я помню, что нет, была маленькая.
1: Есть маленькая, но она не 75, она там грамм в 30. Так вот... А цена-то та же. И ты думаешь, вот это же безобразие. Они же там просто чуть-чуть с упаковкой подхитрили вот с формы шкалочки.
0: Да.
1: Ну как так, на святое покуситься?
0: Неприятно как.
1: Неприятно.
0: Ну это испортило мне настроение
1: не
0: сейчас.
1: Испортило тебе это настроение.
0: Но так как я поела бесплатно чужих конфет, мне все равно хорошо и радостно.
1: Компенсейшн.
0: Дальше, значит, Саша СТ мне обещал подарить пластинки и подарил 2 пластинки своих. У меня просто был рилс, где я показывала, что я собираю винил.
1: То есть он тебя плохо расслышал, что ли?
0: Нет, он...
1: Ты же просила какую-нибудь классную
0: нет,
1: музыку.
0: Нет, там у меня была подборка с русским рэпом на виниле. И он мне написал, надо тебе принести пластинку. Но он принес мне свою пластинку расфоршенную, вообще популярную, а одну принес, которых всего 100. Они нигде не продаются, их нигде не купить. И просто для коллекции, друзья, если вы любите СТ, я вам продам. Шутка, конечно, не продам.
1: Покуда я помню,
0: напишите в личку, договоримся.
1: СТ еще году в 2013-м. Mm-hmm. Давным-давно у себя в клубе там в Питере. Могу так сказать. Вопрос. Хотя нет, наверное, вопрос все-таки снимается. Нет, все-таки есть. Нет, снимается.
0: Ну, говори. Давай нас не
1: узнали. А у меня вылетел из головы, представляешь? Вот мой недосып дурацкий, тут ты и сработал. СТ. Рэп.
0: Короче,
1: а, подожди, я хочу напомнить, что СТ автор трека «Мало половин».
0: Да.
1: «Мало-мало половин». Это
0: я
1: рэп, по-твоему?
0: Я открываю мир других мужчин.
1: Мог бы исполнить хоть разочек. Но.
0: Короче, все супер прекрасно. Сейчас запилим вам пост, кружок.
1: На каком-нибудь матче «Спартака».
0: «Мало половин»?
1: Конечно.
0: Тема.

0: Я вот думаю, Филяй-Филяй набрал подписчиц сотни тысяч из России. А что ему с ними делать-то?
1: Наслаждаться вместе. Что еще? Какие варианты? Вариантов много.
0: Да, живет он у себя там в Берлине, по-моему, где-то, или там в Мюнхене.
1: Но он же собирался. Нет?
0: Нет, ну может быть собирается, но если не профукать вспышку, то неплохо может отцветить, конечно, у нас здесь на фестивале. Мог бы приехать к нам, кстати, на вот в Лужники 4-го.
1: Ой, скоро совсем.
0: Совсем уже близко, да.
1: Друзья, приходите обязательно. Мы там все будем и на сцене скакать, и за сценой скакать, и все как положено. Красиво, празднично, ярко, феерично. А когда было иначе? А?
0: Именно что.
1: Поэтому да. Значит, выходные, собственно, мы не обсудили почему-то, а я вам расскажу. Ко мне приезжал мамулик, потому что папулика мы с Васей Малинкиным отправили в поход, и они спали в палатке под дождем, а мы гуляли. И гуляли мы по Новодевичьему кладбищу.
0: Очаровательно.
1: Да, то есть если вы, как бы, вам нужны какие-то рекомендации, где погулять в Москве, обращайтесь ко мне, я вас отправлю туда, где точно спокойно и мало людей.
0: Я когда начал, ну как, когда начал узнавать, короче, когда случайно начал узнавать стоимость вот этого вот всего приобретения.
1: А сколько стоит?
0: Ну, на Новодевичьем в целом не приобретешь.
1: Почему? У них на сайте, кстати, написано, есть такая плашка, как услуги, и они там расписывают все, что они могут сделать.
0: Ну, они могут, если у тебя там, например, кто-то из родственников похоронен, ухаживать. И все делать в чинном виде, так
1: то
0: сказать.
1: То есть даже за очень дорого на Новодевичьем не
0: надо какие-то
1: прилечь.
0: Государственные заслуги все-таки иметь.
1: А то, что мы просто классные ребята, это государственная заслуга?
0: Ну, мне кажется, тогда бы могло расшириться оно.
1: А если все подпишут петицию, что мы реально классные ребята?
0: Не, ну тогда могут сказать, ну только вот до 2027 года надо успеть.
1: Умереть?
0: Ну, типа того.
1: Ну, я не хочу пока. Ну,
0: поэтому, соответственно, ну, думай, да. А если где-нибудь на окраине Москвы, то там и 3 миллиона и так далее. И вверх, вверх, стоп. Вверх, вверх, вверх.
1: 3 миллиона за то, чтобы тебя просто похоронили?
0: Ну, короче, вот, мне кажется, кладовку стоп. Купить дешевле можно.
1: У нас?
0: И там уложить так спокойно, в шоколадовом пакете.
1: У нас в чате точно был человек, чей псевдоним был
0: Ритуальные услуги. Да.
1: Мисс Ритуальные услуги. Пожалуй, ну кто-то же, блин, это такая жила, это такой бизнес.
0: О, ты даже не представляешь, это какой же это бизнес.
1: То есть мы все хотели быть космонавтами и мастерами маникюра, а мы должны были хотеть стать
0: обладателями земли, да.
1: Нет, подожди, на 3 миллиона реально стоит, ну, похорониться?
0: Это просто прям что-то такое, прям из дешевенького, так скажем.
1: А просто во дворе у себя ты можешь похорониться?
0: Если ты хомячок, то, в принципе, допустимо.
1: Ну да, странно будет, если у тебя во дворе,
0: ну,
1: будет,
0: да,
1: твоя резиденция пожизненно.
0: Склеп.
1: Ребят,
0: стоит.
1: Мне не очень нравятся, конечно,
0: не
1: такие
0: очень?
1: Темы. Они
0: ну
1: не
0: хорошо,
1: очень...
0: ну ты гулял по Новодевичьему, что ты там нагулял, кстати?
1: Мне, я не знаю, это, наверное, странно, но мне нравится гулять по кладбищам.
0: Там спокойно.
1: И смотреть памятники. Угу. А на Новодевичьем кладбище похоронено огромное количество заслуженных людей, деятелей культуры, искусства, военного ремесла и прочего-прочего-прочего.
0: Политики.
1: Конечно, естественно. Вот там вот памятник Жириновскому стоит, и чуть подальше Никулин. И я вот обратила внимание и даже сфотографировала, что у Никулина один из лучших памятников, которые я видел. Вот не знаю, насколько адекватны такие рассуждения, но очень красивый памятник.
0: Талантливый подход, да.
1: Очень талантливо. Есть очень много безвкусных памятников, памятники, которые не отражают личность, которая была. Есть скромные, есть не очень. Вот у Жванецкого, знаешь, тоже очень красивый памятник такой со смыслом. Там такая фигура, тень, уходящая вдаль.
0: Я не помню, вот триколор Борис Николаевич, он тоже на Новодевичьем?
1: Да, все верно, все верно. А еще я узнала, что, оказывается, на Ваганьковском тоже есть такие же маршруты, но там я никогда не была. Поэтому, друзья, если, ну, понимаете, да, я психологу плачу за то, чтобы по выходным гулять по кладбищу. Очень успокаивает, клянусь.

0: Слишком сейчас меня спрашивают, а мы еще будем говорить про кладбище? Конечно, будем!
1: Да тут просто история такая, значит, да, это новое радио, на всякий случай напомню. Эвиленд, дорогуша, да, тут немножко поперхнулась.
0: Новые рубрики, ритуальная минутка.
1: Ритуальные услуги, вашему вниманию. Так вот, в Тольятти сейчас снимают сериал, по всей видимости, про милиционера, про Дмитрия Огородникова, который в 90-е, ну, прям с бандитами бодался, мама не горюй. Угу. Вот такой легендарный парень. И хорошо, что, собственно, его вспоминают. Так вот, ну, не пережил он 90-е. И по поводу кладбища. В Тольятти, когда люди приезжают, они, значит, едут в музей. Ну, не пережил он 90-е. И по поводу кладбища. В Тольятти, когда люди приезжают, они, значит, едут в музей техники ВАЗа. Там даже подвод.

0: принципе, подумать о высоком, прогуливаясь по кладбищам, запросто можно. Вот конечно. Ты этим занималась?
1: Нет, ребят, в этом действительно выходные, что-то да. есть. Правда, мы провели там часа два, но что-то в этом есть. Интересно, правда, какие-то странные чувства тобой овладевают.
0: Угу.
1: Нигде вы не сможете их больше...
0: А поймать. Можно еще выпендриться чуть-чуть?
1: Конечно, а когда нельзя было?
0: Было много раз в Париж. И вот, да, и почти каждый раз заезжал на кладбище Перлашес. Понимаешь ли, да. Там, значит, к Джиму Моррисону заглянуть. Или к Оскару Уайлду. Самый раньше был негигиеничный памятник топ памятников. Вот знаешь, к некоторым же любят присесть, например, там на коленочку и так далее. Он был весь в губной помаде. Потом его отмыли, и все, и магия пропала.
1: Ну, то есть...
0: Как граффити убрать с берлинских стен.
1: То есть, какого-то...
0: Как стену вот, соя отмыть.
1: Некоторой вот прям брезгливости не было,
0: брезгливости
1: да,
0: не было. Там же были полезные бактерии исключительно.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Друзья, ну, я никаким никуда ничего не прикладывалась, но вы соврете, если скажете, что вам никогда не хотелось конфетку прикарманить. Нельзя, наверное, так говорить.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. На плюс.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом.

0: Купите выгодно уже сегодня. Чанган, центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Новое радио.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: твоя подружка Эви и ее Эви
1: Малахитовые сны. Ребята, слушайте, а я пост-то уже дропнула везде, где только можно. Комментариев миллиард. А я поняла, что я вам, моим лучшим друзьям, которые только слушают, и не сказала. Мы сегодня в начале рабочей недели будем обсуждать, какой у вас вообще график. Да, нормированный, ненормированный.
2: То есть деликатес кладбищенский не будет?
1: Нет, достаточно, окей. Достаточно. Никто не признается, что он когда-либо ел конфету кладбищенскую. И, может быть, вы еще тогда на свидание ходили и цветы не собирали. Ладно, это перебор уже. Ну, а что? Ладно, все. В общем, мы сегодня обсуждаем рабочий график.
2: Там, кстати, еще пирожочки вкусные продаются иногда.
1: Не оставляет никто пирожочков?
2: Не-не-не, продаются. Продаются, да.
1: Я-то про бесплатное все. У меня гены, понимаешь? Столько лет угнетения, какие продажи, купли, вы что, с ума сошли? Так вот, рабочий понедельник, рабочий график. Сутки через неделю, 3 через 3, 2 часа в день, 2 часа в неделю. Вахта, это вообще безумие какое-то. А может быть, вы начальник, вы...
2: Работаете 24/7, потому что вы индивидуальный предприниматель.
1: Или вы в отпуске, да? Вот как бы объясните, хотим все знать, там уже ребята начали делиться, кто-то вот плачет, кто-то в слезах.
2: А вот ночные смены у тебя в жизни были когда-нибудь?
1: Ночные смены у меня в жизни, вот чтобы просто ночью работать,
2: да.
1: Парочка была.
2: Ну, то есть, ты кого-то подменял или что?
1: Ребят, ну я чувствую себя не такая, ну юмористка.
2: А те ночи тебе не приносили денег, да?
1: Да, у меня вообще ничего денег не приносит, я какая-то бесплатная, я пешка. Понимаешь, оказывается, то, за что многие получают деньги, я просто за воду делаю.
2: Но это для тебя как деньги.
1: Да, согласна. Так, но что, почему-то да? Просто эта валюта только мной и моими родственниками как-то вообще ценится. Для всех остальных это оказывается что-то. Люди, которые, для которых дождь, это просто дождь, а не душ. Мне вообще, ну как?
2: Ну да, у иных родственников там он тоже за тряпочки и бисеры Манхэттен купили. Ну, понимаешь? Такая вот история, да.
1: Поэтому все, деликатесы кладбищенские мы останавливаем. Пишите, что у вас с рабочим графиком вашим. Пост сами знаете где. А по фотке попробуйте угадать, кто из нас работает 2 часа в день, а кто из нас только 2 часа отдыхает в неделю.
2: Я тут просто смотрел, как выглядят всякие там Дэвиды Гетты и тому подобное. У чуваков же сплошные ночные смены, а они ого-го.

0: радио.
1: Новое радио.
2: Детка, недавно вспоминала нас с тобой.
3: Я грустил.
2: Вспоминал, как я любил тебя до каждого атома своего организма. Я думал, ты одна такая.
3: Ай.
2: Но оказалось, вас так много.

0: коли ты решила... Да. Коли ты решила в понедельник после завершения рабочего дня у большинства людей, значит, обсудить рабочую историю, хочешь, я тебе расскажу про HR-специалистов, про новые фишечки?
1: Конечно.
0: Конечно. Зачем? Ничего резюме не... хочешь закинуть? Куда-нибудь, чтобы увидели.
1: А я тогда при Роман Саныче сказал, что мне нужна вторая работа, чтобы у меня было больше денег, все подорожало.
0: Чтобы больше воды было.
1: Конечно. Роман Саныч сказал, сиди этот, успокойся, зачем тебе, кайфуй.
0: Да.
1: Вот, поэтому у меня есть резюме.
0: Ищущим работу, теперь, вот теперь подтверди тогда тренды, которые...
1: Нет, оно просто, есть, да, оно просто не актуально. Есть.
0: Ищущим работу теперь приходится отправлять рилсы и мемы HR-специалистам, чтобы попасть на должность. Кадровики ввели новую практику, которая называется вайб-чек. Значит, они проверяют, насколько кандидат будет вписываться потенциально в свою, ну, в команду, в которую он проходит собеседование.
1: Ну, это дурка, конечно. Я представляю какого-нибудь Владимира Ивановича, который дальнобойщик и решил попробовать что-то другое. Ему 60, ему говорят, пришлите, пожалуйста, ваше портфолио рылсов.
0: Он скажет, ну, его нормально, вот это ты присылаешь свою
1: тортик,
0: любимую
1: песенку. Тортик Санчо Панчо, пожалуйста, тортик Санчо Панчо. Картошка 5 рублей, лук 5 рублей, морковка 5 рублей. Ну, ты видишь, я вижу по тебе, что ты не знаешь всех этих мемов.
0: Ну, соответственно, ты меня не взяла к себе
1: сейчас
0: на работу.
1: Сейчас с вами будут говорить атланты. Атланты, вы здесь? Да! Вот это тоже ты не видел?
0: Нет, я только видел Данила Колбасенко, и мне очень понравилось.
1: Ну, ты, ну это ты, что еще может ты видеть? Ну, давай вспомним «Ягоду малинку», песню Хабиба.
0: Хоп-хоп-хоп.
1: Вот примерно такого,
0: да,
1: уровня.
0: А еще «Дальнобойщики» сериал. Вот это вот по-нашему. Прямо вот так вот хорошо, так на душе сразу становится.
1: Пи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи. Может, послушаем? Ну, о, можно, ну, вот не прям сейчас, но в целом.
0: Не, ну а что, вот ты вот смеешься, а мое резюме понравилось из-за моего ника в соцсетях.
1: Да, у тебя ник Писюн Писюнович.
0: Дик Диклер.
1: Да, Писюн
0: Дик
1: Писюнович.
0: Это Ричард, на минуточку.
1: Ага.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Так, что же, я думаю, что мы можем почитать сообщения по теме, если вы только подключились. Во-первых, что опаздываем? Ну-ка, дневники мне сюда, сейчас от каждого отчитаю. Во-вторых, мы сегодня обсуждаем, какой у вас график, нормированный, ненормированный, сутки через год, прочее.
1: Я заглянул в наш канал ВКонтакте, Новое радио, и, значит, что меня умиляет, реакций довольно много, чтобы поставить... Вариант ответа мы предлагаем на выбор: сердечко, огонечек или сосиску. Же сосисочку, да. Так вот, сосисочка означает «я начальник». И вот ни одного начальника пока еще не
0: нажали на сосисочку. Я смотрю в другой наши соцсети, и там есть
1: сосисочки уже имеются, да? Ну, поехали тогда, почитаем. Ничего адекватного в 5-2 нет. Целыми днями на работе, а выходные надо отоспаться, потом все перестирать на новую неделю. Беда-беда, огорчение, а потом вообще хочу на удаленку, Светлана пишет.
0: Я, кстати, согласна. Мне кажется, не хватает... Вот ставьте класс, палец вверх, кто согласен, что должно быть 3 выходных. В один день ты все убираешь, во второй день ты гуляешь, в третий день ты просто дома лежишь в чистой квартире и ешь чипсы.
1: Это ты имеешь в виду на 5 будних днях?
0: Я не знаю.
1: А субботу, воскресенье не трогать, да?
0: Я не знаю, вы придумайте, как так сделать, чтобы было 3 выходных дня. Как будто бы нам нужна просто 4-дневная рабочая неделя.
1: У нас в сентябре выборы. Я думаю, сейчас какая-нибудь из партий в очередной раз вкинет тему из серии, что надо переходить на 4-дневку, эффективность не понижать.
0: Давайте вкидывать. Реально, день уборка, день тусовка, день отходос. Ну, настройка на новую неделю.
1: Это, кстати, многие пишут, у кого график 2-2. На удаленке по ГПД. Не знаю, что это значит. На одной неделе выходной в субботу, воскресенье в понедельник. На другой воскресенье понедельник. В воскресенье я провожу с семьей, в понедельник уборка, стирка. Ты представляешь, как приходится вот под такие сложные графики вообще свою жизнь выстраивать?
0: Я сразу представляю, что у человека, наверное, мало соприкосновений с друзьями и внешним миром. Потому
1: что
0: большинство-то живет немного в другом графике. И ты такой рандомно в понедельник в 12 дня. Пошли купаться. Это я, кстати. Вот у меня мало кто работает так же классно, как я, чтобы ты в 12 мог пойти купаться, потому что ты работаешь вечером.
1: Учитывая, что у вас там в Яблоку негде упасть здесь, на Красногорской набережной.
0: Да, сейчас что, ты накаркал. Я пожаловалась так, чисто просто, чуть-чуть. Ты накаркал, теперь всю неделю дожди. Сегодня
1: накаркал. Тоже дождь. Ну, хоть пыль прибьет, понимаешь ли.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонкий.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
24: С вами Полина Гагарина.
25: Всем привет от группы Пицца.
26: Слушай.
27: Новое радио. Присоединяйся погромче.
28: Newradio.ru.

0: гитара, та-та-та. Ребят, может быть, мне нужно пойти петь или рэп читать?
1: В переходе, а может быть.
0: В переходе? Так
1: ну,
0: ты
1: а
0: оцениваешь?
1: Что ж поднимают?
0: Ну а что? Ну, на самом деле, я считаю, что один из главных кринжей, который вообще может быть, это рэп на свадьбе. Рэп невесты. Знаешь, эту тему.
1: А можно я зачитаю рэп?
0: Невеста читает рэп жениху. И там обычно это все очень, ну, плохо выглядит. Но если это вы та самая невеста, которая читала рэп, присылайте видео, чтобы мы убедились.
1: А вот назови-ка мне, пожалуйста, рэпершу, так сказать, которая читает хорошо и вообще известна. Ну, вот в России, давай, вот из наших.
0: Из наших? Да. Рэпершу, ну, она известна, но не в данном круге, ты
1: то
0: не знаешь.
1: То есть нету таких,
0: есть,
1: да? Хотя,
0: есть.
1: Ну, я имею в виду прям вот таких титульных, популярных.
0: Ну, что для тебя,
1: тоже.
0: Что для тебя популярно? Как, если она рэперша, почему она должна быть популярна в поп-среде?
1: В смысле, поп, он, ну, я имею в виду, что не обязательно в поп-среде, но вот Баста, пожалуйста, вот он популярен во всех средах. Он же рэпер изначально,
0: ну,
1: например.
0: Ты сравниваешь.
1: Хорошо, Айс Гергерт.
0: Ну, да.
1: Рэпер Макан.
0: Не, а при чем здесь популярность?
1: Да я к тому, что они популярные. Их знают.
0: Среди кого?
1: Ну, блин, я
0: если
1: тебе назову 40-летний дядя.
0: Если Айс записал фит с Зиверт, и вообще чел вылез на фитах, это не делает его популярным.
1: Плевать. Как имя известно. Короче, рэперши отсутствует. Вот видите, а девчонки
0: нас,
1: говорят...
0: У нас ниша рэперш в России, правда, она пустует, потому что это не наша культура. Девочкам сложно читать рэп. На Западе очень много. Карди Би почитает. А, какая-нибудь...
1: Мисс Эллиот.
0: Да, вообще мать этого всего.
1: Да.
0: Но у нас
1: Лил
0: это...
1: Ким зачитать может тоже там на ура.
0: Конечно. Но у нас просто это не так прикольно. Я могу тебе назвать, но мне почему-то кажется, что их никто не знает.
1: Вот видишь, а? Прям провал какой.
0: Потому что, но при
1: девчонки,
0: этом,
1: что такое?
0: Но при этом они очень уважаемы среди рэперов и в своем жанре они очень популярны. И вообще не бедствуют.
1: Ну, потому что у них мужья рэперы, наверное, богатые.
0: Нет, потому что они сами талантливые, молодцы. Вообще, давай не забывать, что, блин, сбил меня своей шуткой беспонтовой.
1: А какая же шутка?
0: Чего я хотел сказать?
1: О талантах женских.
0: Я хотел сказать, что если она выбрала жанр рэп, ей жанр поп-то и не интересен. Зачем? К чему? Для того, чтобы ты ее знал, что ей это даст. Зачем ей популярность среди...
1: Еще как интересен.
0: Популярность среди дедов, я тебя умоляю.
1: Потому что деды платят. А вот эти вот юноши нифига не платят. Они даже там, не знаю, шавуху зажмут. Вот.
0: Я не согласна.
1: Не согласна?
0: Я не согласна.
1: Хорошо.
0: Сейчас я уже говорила, что когда вот я в эфире сказала, что, возможно, мне нужно замутить с малолеткой, мне потом написал в директ юный, красивый паренек. Так ласково, как он, никто меня не называл. Конечно, это никуда не пошло, но «Доброе утро, принцесса» ни один дед тебе не напишет. Понимаешь?
1: Я тебя умоляю.
0: Но мне не писали деды.
1: Он тебе еще и зачитает голосовое на рэпе.
0: Да

0: Так, что по новостям у нас?
1: Хватает новостей. Да нет, ну смотри, в Британии, например, запрещают соцсети для лиц моложе 15 лет. Даже 16, по-моему, да. 15-летним уже все, нельзя будет сидеть там во всяких фейсбуках запрещенных и там порицаемых жестко в Российской Федерации, но теперь еще и там. Да.
0: С одной стороны, как будто бы это очень даже хорошо. Угу. С другой стороны, 16 как будто бы уже, ну, человека все-таки с лобной доли должны начать формироваться.
1: Ну вот.
0: Я не одобряю, когда сидят в соцсетях люди 10, 11, 12, 13.
1: А вот где та грань? Вот, наверное, 16 лет какой-то и есть возраст.
0: Но я вот вспоминаю в 13, то, что я делала в 13, я бы, конечно, ну...
1: Порицала бы тоже.
0: Да лучше бы я в соцсетях
1: сидела. Да, лучше бы я гудрон жевала, да?
0: Да. Но тут опять же вопрос, а как это? Ну вот я осуждаю со всей силы это, но первый алкоголь уже был попробован мною в школе в этом возрасте.
1: Ну, это ты обманываешь. Безалкогольный алкоголь, разумеется.
0: Да, но я осуждаю со всей силы. Безалкогольный алкоголь, естественно. Как будто бы лучше бы я просто рилсы смотрела. Понимаешь? Не знаю.
1: Ну, понимаешь, все-таки управлять умами должно государство посредством своих платформ, а не вот эти вот IT-гиганты, которые сейчас вот тебя на 15-секундные рилсы подсаживают, и потом ты становишься вот этим вот зомбаком 6-7-6-7-6-7.
0: Ты выучил!
1: А я не выучил, я просто вижу, что Папа Римский уже сплясал этот танцульку.
0: Ну, ты такая вот трендовая штучка.
1: И главное, все пропадает. Вот смотрите, ребятушки, вспомним Sigma Boy, да, уже ж забытый.
0: Да, потому что уже новый трек.
1: Уже новый трек. Например, да. И ты получаешь свои 15 секунд славы, 15 минут славы по Оскару Уайлду, сегодня уже упомянутому. И, соответственно, казалось бы, да, ты начинаешь верить в то, что все твои незамысловатые умения можно вот хоть как-то монетизировать. То есть ты снимаешь кучу говнорилсов, извините, в надежде, что один из них залетит, потому что другие отстойные залетают.
0: Ну,
1: и, соответственно, интернет превратился в гигантскую
0: помойку.
1: Такую... Это мы с тобой уже как 30-летний плюс говорим.
0: А мне 30.
1: Ну вот я и говорю.
0: Так что, ну реально помойка. Я вам так скажу. Снимайте, что хотите. Если это все про вас, супер. Если вы за кем-то повторяете, это не супер.
1: И фокус просто в том, что когда телефоны с камерами появились, это было чуть раньше, чем социальные сети, вот эти вот по инфракрасному порту ролики, в принципе, вот только совсем уж по узкому кругу передавались.
0: А что у нас на микрофоне? Тут какие-то
1: слюни,
0: сопли, какие-то пятна. Друзья, нежное напоминание от вас, от меня вам, от вас Максу Астахову. Пусть перестанет облизывать. Ну, тут просто как будто ДНК всего человечества на этом микрофоне.
1: Ну, Макс вчера даже не работал, если что.
0: На будущее.
1: Думаешь, за позавчера тут все сделал?
0: Тут уже накоплено. А кто? Как будто кто-то ел и чихал.
1: Макс протирает носом и губами этот микрофон.
0: Да, если б только. Он языком как будто работает. Дай боже. Мы про микрофон. Я не хочу продолжать диалог. Пожалуйста, не говорите никому, что мы это обсуждали за его спиной.

0: продолжаем читать вообще, какие бывают графики работ. И мне уже несколько сообщений попалось на этот счет, что 2-2 самый комфортный график. Вот Аня пишет, 2-2 вообще лучшее, что есть. Я не люблю даже, когда выходные попадают. Как же кайфово куда-то ездить в будние денечки, когда меньше народу.
1: Алексей Виноградов пишет, самый норм это 2-2. Сегодня у тебя понедельник, а завтра пятница, и так постоянно.
0: Ну, я на самом...
1: Ну, как пятница? Нет, сегодня у тебя понедельник, а завтра воскресенье. Такой вот у тебя получается график.
0: Ну, обдурил, объегорил.
1: Вот именно. Подкузьмил. Алексей Виноградов. Что... Знаешь, я почему еще выбрал это имя?
0: Почему?
1: Потому что у группы «Мальчишник» есть песня. «Кожаный убийца» Виноградов Алексей. Только я знаю эту песню, мне кажется, больше никто.
0: Или Лена Кофман и группа «Мальчишник».
1: И, может быть, Алексей Виноградов, автор этого сообщения, тоже в курсе про эту композицию. Замечательная.
0: 2-2, идеальный график, с 12 до 8. Главное, никаких душных коллег рядом. Работаю в гордом одиночестве. Вот тоже вопрос. 12 до 8, 8 часов в день? Извините, у меня уже давно пальцы веером, как минимум 2 года последние. Я не представляю. Я сегодня в офисе с 11:30. Что я поняла? Очень прикольно, что ты можешь общаться с коллегами. Очень неприкольно, что ты не можешь лежать на диване. Ну, вообще можешь. Я лежала на диване сегодня, что он у нас есть. Очень неприкольно, что ты не можешь нормально пообедать. Вот что. Мне пришлось пить какао и есть круассан. А дома-то у меня гречку, салат.
1: Соответственно, работе куда интереснее время проводится. Водитель скорой помощи 2-2 по 12 часов. Потом ребята из такси пишут, что не больно в курсе, что такое график. Вот, в частности, Серхио. Нет уж, Серхио, ты давай узнавай, что такое график. Нафиг надо.
0: Узнаешь, что такое график и узнаешь, что такое отдых.
1: Да, работаю сама на себя. Вот сейчас 7 вечера, еще ни часу не работала. Дом, школа, дети. Все-таки надо, наверное, сесть чуть-чуть потрудиться. Блин, вот это прокрастинация на максималках, конечно, да.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличный.

0: в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое

0: Новосибирск.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: области, не знаю, кстати, как в Москве, но в Московской области точно. Что у вас там в городе, можете тоже, у нас такая, знаете, радиоминутка. Мы вспомнили, что мы радиоведущие, а значит, нас слушает не только Москва, а и все другие города нашей необъятной страны. Кидай фотку, какая погода в твоем городе. Объединимся, будем наслаждаться вместе. Я не это хотела сказать, хотела новость рассказать. Короче, в Москве хотят поставить, да, мы тут сходим с ума, с жиру бесимся, а когда не бесились, искусственные пруды для рыбалки. И я вспомнила, что есть же целая вот прям такая, как-то она называется, эко-безопасная рыбалка.
1: Короче, когда ты просто рыбине рот протыкаешь крючком, разрываешь его нафиг, а потом это обратно кидаешь в озеро.
0: А еще есть такая, где ты башляешь бабки за то, чтобы ты просто точно ее поймал, и вы ее потом готовите. Искусственно выведено.
1: У нас даже корпоративы были такие, да?
0: Да?
1: Конечно.
0: А почему я никогда никакую рыбу не ловила? Я помню только корпоратив, когда у нас были раки. И все про этих раков говорили, а я не ела их никогда. И мне, значит, даже почистили его заботливо. Все принесли на тарелки, и мне показалось, что я как будто бы реку пью. Москву-реку. Вот такое чувство. И я вообще не поняла, в чем хайп этих раков. Я каждый раз рассказываю эту историю. И мне каждый раз находится, кто сейчас напишет: Эви, тебе нужно к нам в Ростов.
1: Ты просто не ела нормальных раков.
0: Ты ела какую-то чушь. Да.
1: Именно так.
0: Мы вообще не обсуждаем вариант того, что просто мне не нравятся раки. Вот почему-то этот вариант вообще отсутствует. Ну так вот, искусственная рыба. Вот тебя вообще тянет на рыбу? Ты уже стал батей, тебе уже хочется, наверное,
1: вот стоять. У меня усы, я тебе больше скажу. Но нет, не тянет, не тянул никогда.
0: А ты похож на человека, который
1: думал... шарит в этой теме, да?
0: Да, я прям вижу, что ты приходишь на набережную в 4 утра и стоишь с удочкой вот как раз в Москва-реки.
1: Вот это я понимаю, кстати, прекрасно.
0: Объясни.
1: Когда люди стоят и медитируют с этой удочкой, неважно, посередине озера, в лодке, они там, не знаю, могут базироваться, могут стоять вот на набережной, закинув удила или невод в реку.
0: Невод.
1: Да, и стоят себе спокойно, думают о чем-то и, соответственно, расслабляют свой мозг. Это 100% работает.
0: Я не знаю, вот я же бегаю, друзья, да, не забываем, бегунья, и в какое бы время суток я не пошла бегать, рано утром, утром попозже, вечером, поздно вечером, всегда есть эти рыбаки, которые что-то там пытаются поймать. Они, как правило, ничего не ловят, но они вот так как будто готовы 5 часов стоять, просто, ну, может быть... Можно же просто в туалете посидеть. Вот
1: вообще можно можно и там посидеть, конечно, помедитировать. И многие этим тоже занимаются, потому что там это единственный такой укромный уголочек, ну, появляется, да, у тебя в тишине. Но в целом ты же смотрела особенности национальной рыбалки. Это же неспроста народный фильм. Вот, если мы возьмем все вот эти вот аспекты, как собираются мужчины, прекрасно проводят время за разговорами, вот, за некими излишествами.
0: Ну, то есть рыбалка лайк.
1: У меня аж слюнное деление.
0: Я чувствую, да. Мне кажется, ты просто подавляешь в себе рыбака.
1: Так вот, это всего-навсего повод. Футбол – это тоже повод встретиться с друзьями. Рыбалка – повод встретиться с друзьями. А вот поехать куда-нибудь на конференцию в Женеву – это не повод встретиться с друзьями. Это шляпа какая-то.
0: Ребят, пишите, что думаете по рыбалке.
2: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила.

0: сейчас читал, значит, текстик какой-то в интернете и обратил внимание, что иногда фразы обрываются, ну, кривовато. Вот написано, да, член междун. И вот как ты продолжишь? Междун ОГ или... А тут, значит, международные ассоциации, да?
1: Ты дурак совсем? Каких ног?
0: Ну каких?
1: Ты вообще...
0: Волосатых.
1: Господи, что?
0: Я тебя умоляю.
1: Но это как отчество Олеговна.
0: Олеговна, да.
1: Тоже, когда отправляешь документ, ты вряд ли будешь абсолютно точно Олеговной, но какая-то часть попадет.
0: Да, или если тебя зовут Юлия, то Юле подтвердят, что тоже частенько бывают какие-то вот нелепицы, когда к ним обращение пишут.
1: Нелепица...
0: А потому что на раскладке Б и Ю очень рядышком находятся.
1: Нет, нелепица – это если Юлю реально Юлей назвали с первого раза. Кто вообще может это сделать?
0: Но это только люди, у которых, не знаю, которые секретари, скорее всего.
1: Но мне нравится Юль называть Люлик.
0: Люлик.
1: Люлик.
0: Люлик. Так, ну что, давай вот эту вот болтологию мы вырежем и в эфир не пускаем, хорошо?
1: Ага.
0: Все.

0: Я тут заглядываю в наши мессенджеры.
1: Ага.
0: Вот, в группе ВКонтакте «Новое радио» тоже сообщение про работу пишут. А вот здесь вот Татарин вспомнил про Виноградова Алексея. Ты видел эту строчку? Он же прямо тут процитировал мальчишника. Но это мы в проекте «Что было раньше» можем крутануть что-нибудь когда-нибудь.
1: А я как раз хотела об этом сказать, что, друзья, вот завтра вторник, проект «Что было раньше», и завтра у нас будет трансляция на Твиче для всех тех, кто... Я просто недавно выложила рилс про то, как мы тут сидим, веселимся и все такое, и подумали, а что бы нам не запустить трансляцию на весь эфир, поэтому завтра вы можете посмотреть весь бэкстейдж, будем с вами болтать за эфиром, и в эфире, эфир, понятно, будете слушать, а за эфиром будете смотреть, как Усишкин нервничает, когда не может трек вовремя включить, прочее-прочее, может быть, какие-нибудь, я не знаю, по блату, чей-нибудь трек поставим, вот, все ссылки будут, сами знаете где, везде, во всех наших соцсетях, поэтому, если шарите за Twitch, что, вы думаете...
0: А я не шарю, что нужно сделать сейчас, Twitch, это что
1: просто
0: такое?
1: Просто кайфовать, просто...
0: Звучит, как чири какой-то на щите.
1: Не-не-не, просто кайфовать, и все, смотреть, наслаждаться, кайфовать. All чуваки делали шашлык на Твиче и шаурму готовили, а мы завтра просто чиберчик покрутим, покривляемся.
0: Они смак устроили,
1: пока
0: да?
1: Пока кокетничаем с вами.
0: Окей, а 4 июля встретимся в режиме офлайн.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Голка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдон, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Акведы.
8: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: только 2 часа.
1: Но прежде чем Драгуша витиевато зафиналит сегодняшнюю тему, касаемую пятидневки или там графика какого-то более витиеватого, хочу спуститься на бытовые радости, которым прийти не так легко. Вот смотри, Андрей пишет. А мы на следующей неделе едем с друзьями на базу отдыха. Упор там сделан на рыбалку. Комнаты для чистки рыбы, морозильные лари у каждого домика, пристань для ваших корабликов, пляжик, каляная зона и много-много всего интересного. Правда, мест до сентября нет. Все с зимы забронировано. Офигеть. Москвичами.
2: А что делать, чтобы тоже поехать на эту базу с вами?
1: Ну, забронировать зимой, я думаю, или вот сейчас на зимний период что-нибудь такое.
2: Да. Мне хочется, вот знаешь, просто сидеть, и вот ты вот так сидишь, и тебе на тарелке приносят куриный шашлык.
1: Вот смотри, говорят, приходишь домой, врубаешь особенность национальной охоты, заказываешь шашлычок в доставке, и, в принципе, неплохо проводишь время, мне кажется. И причем даже не обязательно покидать постель.
2: Не согласна с тобой.
1: Окей.
2: Значит, Оленька нам сегодня очень много пишет, и Оленька вот такая красивая. Оленька пишит нам, о чем мы сегодня так мало разговариваем, о твоей песне.
1: Ты открыла профиль Оленьки? Прочитай, что там написано.
2: Продаю счастье дорого, но считаю его абсолютно бесценным. Член Междум. А член Междум... Вот это вот получается...
1: Международной конференции счастливых, по всей видимости.
2: Член Междум.
1: Потому что если что-то другое Оленька имела в виду, то я начал присматриваться к аватарке и понял, что нет-нет-нет, не проведешь. Бывали мы в Таиландах.
2: Мне кажется, мы... Остановись. Мне кажется, мы сегодня достаточно много болтали, если честно. Так что это претензия какая-то вообще дурацкая. Даже не знаю, как ее исковеркать. Я ее не засчитываю. Но, что я могу сказать официально? Если подбивать статистику финально нашей сосисочной, которая называется так из-за того, какими смайликами мы голосуем,
1: то руководители нас не слушают, да?
2: Да, руководители реально все в отпусках, но самый популярный ответ, самый адекватный график, нормированный, утром пришел, вечером ушел. Ну, я тогда хочу, чтобы вы все объединились, и мы реально что-то сделали с тем, чтобы у нас неделя стала четырехдневной. Мне кажется, это было бы супер. Вспомните прошлую неделю, как классно мы с вами поработали. Следующая неделя тоже будет такая четырехдневная. Классно же, здорово. У тебя три выходных, помните? Один на уборку, один на лютый флекс, и один для того, чтобы просто сидеть дома и ни с кем не общаться.
1: Тут поправочка, следующая только у нас такая. А. Вот, да.
2: А все остальные работают?
1: Да.
2: Ну тогда не слушайте, я глупость сказала, дурость вообще, ничего не было. Дима Билан, я люблю тебя. С момента, как увидела, и до сих пор. Я вас тоже всех очень сильно люблю. Мне очень радостно, что вы все у нас есть. Я целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, я целую в нос. Желаю вам классного вечера сегодня, завтра и всегда. Муа.

0: Диловиленд на новом радио. Жаль, что только два часа. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Да, еще сегодня середина июня, ребятушки, но это говорит нам лишь о том, что до половины первого летнего месяца добрались, и, может быть, еще полноценное лето не распробовали, однако же ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: нами.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
2: «Не дудь».
3: «Не дудь».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
4: Привет.
1: В какой-то период ты подпропала.
4: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
2: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дудь».
3: 18+.
2: «Не дудь».
3: 18+.
2: Реклама.
3: Новый район.

0: humorfm.ru. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике афиши в Коломенском 20 июня.
0: Подробности пикник афиши.ру. 0+.
5: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: разлил нежности Джонни на новом радио. Ребятушки, спросил у ИИ, какие новости у нас последние у Джонни. Вот про фит с Федуком ничего не сказал, а вот про то, что Джонни стал лицом рекламной кампании «Клубники», в прямом смысле этого слова, рассказывает, что гонорар 150 миллионов рублей за 3 месяца. В общем, это ИИ, это я, не то чтобы там какой-то факт-чекинг проводил, но за Джонни очень-очень рад. Мне кажется, такая вот клубничка денег приносит гораздо так вот прям. И что важно, внутри правового поля больше, чем вот какая-то другая. Это новое радио. Здесь суперхиты, суперновинки. Здесь Данил Михайлов. Но самое приятное, что здесь ты. Уютного вечера.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Уточнил, есть ли сегодня праздники, и первым делом мне выдается Международный день прогулки. Ну, здрасте, пожалуйста, так мы и пошли отмечать сейчас, конечно. Я бродил по лужам, а теперь простужен. Отличного вечера тебе, где бы ты ни находился.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежним. Утки, гости, все тебе.

группа «Градус» на новом радио. Кстати, найдется 27 июня на празднование Дня молодежи в городе Томск. Такие вот перспективы, анонсы и так далее. И мне стало любопытно, а возраст молодежи, в конце концов, каков? Официально возраст молодежи, согласно данным от 2020 года, а тогда был федеральный закон озвучен. Так вот, возраст от 14 до 35 лет включительно это молодежь официально, однако, по мнению главного внештатного гериатра Минздрава Российской Федерации, с биологической точки зрения к молодежи можно относить людей и до 39 лет. Ольга Ткачева зовут автора этого заявления. Ну, в общем-то, врачам доверяем, поэтому что молодежь. Как оно? Ладно, уютного вечера, друзья. Дорожные обстановки, докладываю, погода как бы подсказывает, что нечего разгоняться, нечего ехать на автомойке. И то, и другое ничего не сулит завтра, потому что обещают нам тот же самый дождь и те же самые автомобильные очереди. Ну а что? Будни идут. Вот, пожалуйста, Ярославское шоссе. Очередь на час от улицы Красной Сосны до Фуражного переулка. Имейте в виду.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: 2 часа уже сижу в студии у пульта и думаю о том, как же хочется чаечку, и я его не пью, лишь потому, что лень идти на кухню. Совсем оборзел, конечно. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Тебе уютного времяпрепровождения. Если что-то хочется, то позволь себе, наконец.
2: Ты же могла уйти, сколько минут?

0: курсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы тебе

0: 1+1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Киша вместо детских
3: песен. Ну еще.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: Радио озвучило свой рецепт от усталости. То есть вот так вот представим понедельник вечер. Ты отколбасил смену. Может быть, даже и немножечко был недосып. Потанцуй! И, в общем-то, все будет шикарно, прекрасно и замечательно. Хотелось бы мне тоже к этому всему круговорот, хороводу присоединиться, но нет, посижу-ка себе спокойненько, примус подчиняю. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение. А, и, кстати, если ты занимаешься музыкой, и у тебя есть пара треков, ну или хотя бы один, но качественный, делись.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

прям очень вышкаленная аранжировка, но круто звучат, круто, круто. Прям вот респект. Южная Корея шарит, да? BTS на новом радио. Хотя, кто в курсе, тот в курсе. Помнишь, кстати, песню Holy Flame? «Тону, тону, я в глазах твоих тону». Вот, собственно, эта композиция примерно об этом, только этот еще плывет, а не тонет. Я же плыть собираюсь в сторону дома. Данил Михайлов был за старшего до сего момента на новом, ушел искатертью. Уплыл. Так, ребятушки, ну что, плаваем, плаваем неплохо. Прекрасно и замечательно. Этот дождь что-то как-то прям вот не радует. Нет бы вот минут 10 бы хотя бы не шел. Но нет, что-то зарядил. Завтра будет примерно то же самое. До 18 с плюсом днем. Осадки тудым-сюдым, ветерочек. И так далее, и тому подобное. Отличного времяпрепровождения тебе и дома, и на работе, и в отпуске. Где бы ни находился.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязовс Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Слушай новое радио прямо в телеге.
2: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
2: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое на новом.
2: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.